что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. Российский бизнес рассчитывает на то, что Центробанк не будет повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо. Об этом заявил в понедельник глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на заседании в Дальневосточном федеральном округе. Подорожание топлива может привести к росту цен в других секторах, но было бы неверно бороться с ним повышением ключевой ставки, отметил Шохин. «Надеемся здесь на благоразумие наших денежно-кредитных властей», цитирует его агентство ТАСС. Напомню, заседание ЦБ РФ по ключевой ставке намечено на пятницу, 24 июля. В Свердловской области продолжают действовать ограничения на трассе Екатеринбург-Тюмень. Основные проблемы сохраняются в районе 207-го километра в Талицком районе. Там разлилась река после сильных осадков. Возможны два варианта объезда. Южное направление и северное, сообщили в Уралуправтодоре. Там напомнили, что трассу круглосуточно патрулируют, водителям дают указания, как безопаснее проехать. Ограничения были введены еще в субботу. На 292-м километре трассы из-за размыва полотна обвалилась часть покрытия, ведутся дорожные работы, пишет «Новый день». Всего за несколько часов в Екатеринбурге были пойманы 27 самокатчиков-нарушителей. В ГАИ подвели итоги рейда «Пешеход-ребенок СИМ». Во время рейда пресечены 33 нарушения ПДД. 3 пешехода переходили дорогу в неположенном месте, 3 велосипедиста и 27 самокатчиков не спешились перед пешеходным переходом, сообщили в пресс-службе ГОРГАИ. Там напомнили, пешеходы, велосипедисты, пользователи СИМ обязаны заботиться о собственной безопасности. При пересечении дороги на велосипеде или СИМ обязательно нужно спешиваться. Ну а водители обязаны проявлять особую осторожность вблизи действия знаков «Пешеходный переход». В Екатеринбурге уже известно расписание Дня города, который в этом году мы отметим 1 августа. Решение о переносе приняли весной, напоминает Ядин. В этом году город отметит 303-ю годовщину. Будут работать несколько площадок. Так, в полдень пройдет церемония возложения цветов к памятнику основателям города. Затем там же состоится городская свадьба, фестиваль духовых оркестров, финал конкурса «Мисс Екатеринбург» и другие мероприятия. В 20:30 будет дан гала-концерт, посвященный году уральского рока. Полную программу публикует Е1. Все завершится в 22:30 фейерверком над акваторией городского пруда. Есть на завтрак печенье опасно для здоровья, предупредил врач и эксперт по долголетию Диего Суарес, передает издание ABC. Любой вид печенья на завтрак в регулярном режиме может привести к жировой дистрофии печени, отмечает доктор. Кроме того, печенье усиливает хроническое воспаление в организме и приводит к зависимости от сахара. Также не стоит есть на завтрак различные хлопья. Эти ультрапереработанные продукты вызывают скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, за которыми следуют резкие падения, приводящие к чувству голода, а также усталости и снижение концентрации внимания уже через несколько часов, отметил врач, пишет Лента.ру. Официальный доллар на вторник 76.62, официальный евро 87.58.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре города плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь, грозу. Ветер будет восточный, 4,9 метра в секунду. При грозе порывы до 14. Температура днем плюс 19, плюс 21 градус.
5: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
6: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
5: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу начинается прямо сейчас.
7: Утренняя джимнастика.
2: Джем FM.
8: Двор детства,

0: 7 часов 6 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов, на календаре сегодня 14 июля, вторник, с вами Павел Павлович и Ярик, и, конечно же, очаровательная Яна. Всем доброе утро.
1: Всем доброе утро.
2: Всем привет, привет, привет, привет, привет.
0: Хорошо, когда на улице нет дождя, солнышко еще не вышло, такая прохлада, и как-то по городу едешь, так чисто, красиво, и что удивительно, совсем мало людей и машин.
1: А я зонтик с собой все-таки взяла на всякий случай, потому что авось что
2: случится. Надо, надо.
0: Ну, у меня зонтик живет в машине, а вообще ты правильно делаешь, потому что это примета такая, дождь, зонт не возьмешь, пойдет дождь, по-любому.
1: Возьмешь зонтик, его не будет.
0: Скорее всего, его не будет, да. И оставим какой-то небольшой маленький процент, что он может и пойти, но тем не менее, вроде бы еще ничего. Слушайте, увидел уже, вовсю продают грибов в таком количестве огромном, я просто поражаюсь, думаю, ничего себе. Оказывается, как-то, видимо, раньше в этом году грибы пошли из-за сезона дождей, что ли,
2: потому
0: или
2: тепло,
0: то, что тепло раньше наступило.
2: Тепло, сыро, нормально.
0: Вот, поэтому лисички, конечно, просто заполонили все. И мы, кстати, когда ездили еще на теплоход в выходные на трассу, тоже увидели, что практически везде оранжевые ведерки продаются.
1: Да-да-да, мы тоже, когда были на природе на этих выходных, увидели, просто ехали мимо, увидели одно местечко, и там куча-куча лисичек, и просто собрали на одном месте целое ведерко.
0: Просто великолепно. Мы вчера, у нас такая закончилась эпоха детских кроватей. У нас такая кровать была двухспальная, знаете, двухъярусная. Все же в детстве хотят спать на втором этаже. Вот у нас тоже у детей была, но дети выросли.
1: Но это максимально неудобно.
0: Подожди, ты сейчас говоришь, как взрослый человек.
1: Ну, да, да.
0: Когда тебе 10 лет или там 9.
1: Это классно, это, конечно.
2: Или еще меньше.
0: Это приключение. Это все, да. Какое там удобство. Ты можешь залезть, там у тебя штаб, ты выше всех.
2: Там
0: тебя никто
2: битва
0: не видит, делай, что
2: этаж
0: хочешь. Там мама с папой не посмотрят, потому что там высоко. Может быть, их словки, вкусняшки, и какие-нибудь телефоны,
1: ну,
0: и
1: да,
0: гаджеты, и игрушки,
1: тайничок,
0: все, что хочешь. Это правда. И вот мы вчера эту кровать продали. Ну, она ушла в другое, в хорошее место, в другим людям. Приехали, приобрели, в общем, разобрали. И стали сейчас такие следы, крепления на стеночке. Эх, супруга,
1: грустно
0: ушла
1: стало.
0: Эпоха. Ну, как грустно. Собственно, тот ребенок, который был младше у нас, сидел рядом и радовался, говорит, наконец-то она уезжает. Надоело ей там наверху спать, мы уже купили обычную кровать, в общем, кресло-кровать. Спит внизу, как взрослый человек.
1: С обновочкой вас поздравляю.
0: Да, как понять, что ты ребенок в душе? Если хочется на верхнюю полочку залезть, значит, еще...
1: Детство в тебе живет.
0: Да,
2: то есть, ну если что? Купил на вторую полку в плацкарт, то ты еще ребенок.
0: Так я почему всегда езжу только на вторых полках? Ладно, давайте будем начинать нашу утреннюю джимнастику. Всех-всех-всех приглашаем, делай приемники погромче. Много всего интересного, призы, подарки, даже возможность получить автограф Федора Смолова. Обо всем чуть позже, но пока в ближайшем время. Всем 20 мы, конечно же, поздравим именинника, всем 30 уже яркие заголовки, всем 40 астрологический прогноз, на всем 50 пригласим всех в нашу игру «Три в ряд», в которую сразу же разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс».
3: Давай

0: Реклама. С понедельника точно начну бегать.
1: После отпуска займусь здоровьем.
2: Пора бы и мне заняться собой.
3: Предлагаю не откладывать. Самое время начать вместе.
1: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru 0+.
4: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 7 часов 15 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит».
10: 2 балла на дорогах Екатеринбурга, дороги почти свободны, крупных пробок нет. Небольшие затруднения на Шевской и Бакинской с Равдомбаской от Тепличной до Машиностроителей. Также на Ленина от Московской до Гагарина и на Щерс-Амундсен от Машинной до Объездной.
0: Реклама.
11: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
6: 2.5 Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:23 в Екатеринбурге, за окном +18 градусов, время поздравления именинников в утренней гимнастике. И так открываются двери, на сцену выходит Яна и поздравляет.
3: Сегодня свой день рождения отмечает зарубежная звезда, я думаю, что он вообще всемирно известный боец ММА, это Конор Макгрегор.
2: О, да.
3: В общем, если бы я писала про него новость, я бы написала «Из сантехников звезды ММА», потому что в юности Конор работал именно сантехником, потому что отец хотел, чтобы сын продолжил семейное дело, все этим занимались. Но спорт его увлек сильнее, и даже после тяжелой рабочей смены он все равно шел на тренировки. А в какой-то момент ему пришлось выбирать, и он полностью посвятил себя единоборствам. Известен своей, конечно же, фирменной походочкой, она такая у него вальяжная. В декабре 2015 года Макгрегор нокаутировал своего противника всего лишь за 13 секунд. Это вообще самый быстрый нокаут в истории чемпионских боев UFC.
2: Ничего себе.
3: А Конор из известных таких интересных фактов любит очень сильно животных, прям тает, когда их видит, всяких щеночков, кошечек. Угу. Хотя, казалось бы, такой брутальный мужчина. Очень любит йогу и регулярно ее практикует. А еще у него есть одна страсть, это, конечно же, татуировки. На теле бойца есть множество татуировок, крупных достаточно работ. Это горилла на груди, тигр на животе. В общем, там куча-куча тоже, опять же, животных.
2: Да.
3: Еще сегодня свой день рождения отмечает Виталий Гагунский, наш российский актер. Это тот самый Кузенька из «Универа».
4: Сейчас тоже такой брутальный
3: стал. Да, под гитару пел, который про жизнь общажную тоже исполнял композиции. В общем, уже в 12 лет Виталий начал работать и был грузчиком, и уборщиком. Он хотел доказать своему отцу, что способен всего добиться сам. И отказывался вообще от какой-то родительской финансовой помощи.
2: Ничего себе.
3: Со своей первой зарплаты он купил маме колечко золотое. Вот
2: мило.
3: Это вообще прекрасно. В детстве Виталий также окончил музыкальную школу по классу фортепиано и даже побеждал в областных конкурсах. И родители купили ему инструмент, и он выступал, тоже зарабатывал на заводе в цехах. Выступал на аккордеоне, играл.
2: Ничего себе.
3: Помимо музыки, он серьезно занимался каратэ. Кстати, там у него персонажа Кузи в «Универе» это тоже все прослеживается. А позже увлекся и футболом. В общем, в 14 лет ему предложили попробовать себя в качестве телеведущего на местном телеканале. И дальше пошло-поехало. Он стал заниматься актерским мастерством. И, конечно, самая известная роль — это роль Кузи из «Универа», и образ которого его преследует до сих пор.
2: Это правда, когда на улице подходят, тебе говорят:
3: «О, Кузя!»
2: Да, да, ну не знаю. В любом случае, по крайней мере, знаменит, значит, все неплохо. Виталий, поздравляем тебя тоже с днем рождения. Всех именинников, всех, кто сегодня отмечает свой день рождения, слушает нас на GMFM, на частоте 102.5 FM, точнее, в Екатеринбурге, в округе, в интернете нас слушают и являются сегодня именинником. Вас с утра пораньше поздравляем с этим замечательным событием. Пускай все самые смелые мечты сбудутся и осуществятся. Мы же летим вперед уже совсем скоро. Яркие заголовки на GMFM.
5: Все мы изначально чайники.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Далее в утренней джимнастике яркие заголовки, и Яна хочется узнать, о чем они будут.
1: На эквадорских свадьбах присутствуют необычные свидетели.
0: Это всегда интересно.
2: Реклама.
3: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
2: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «НК». Выбирайте квартиру на nk.ru. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 18-784-7. 18-9-5-8-4.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов на Jam FM. Прямо сейчас яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Аками Джитур» на Сибирском тракте.
1: В Эквадоре на свадьбах присутствуют необычные свидетели.
0: Это не люди?
1: Нет, не люди.
0: О-о-о.
1: А именно домашние питомцы, домашние животные.
0: Интересно.
1: Все дело в том, что на 19 миллионов населения там приходится больше 7 миллионов кошек и собак. Это в разы больше, чем детей, чтобы вы понимали, в возрасте до 12 лет. В общем, пушистых приводят прямо на свадебные церемонии, где они ставят отпечатки лап в качестве подписи зачем-то. Многие даже шьют костюмы для соблюдения официального дресс-кода. И вот уверяют, что даже если у вас нет подружки или там друга, да, друга жениха, например, нет, в общем, свидетеля на свадьбе, того, кого можно взять на эту роль, можно взять собаку любимую или кошечку. И это будет в тренде, и это будет безумно мило.
0: С одной стороны, хочется сказать, круто, да, мило, действительно, но с другой стороны, как ты сказала, если у вас некого пригласить...
1: Ну, это да, это грустненько.
0: Как немножко грустноватенько становится, такие пришли, а из гостей у нас будет 15 кошек, 24 собачки.
1: На самом-то деле, сейчас на современные свадьбы достаточно часто берут животных. Например, я много раз видела, как собаки выносят кольца.
0: Это да.
1: Молодожены.
9: Собаки?
1: Да.
0: Домашние животные.
1: Маленький, например, шпиц беленький бежит и вытащил колечки.
0: У меня как-то черепашка выносила.
1: Черепашка?
0: Черепашка.
1: Извините, она как дошла-то?
0: Свадьба затянулась? Ну, когда она дошла, свадьба закончилась. Да нет, ее просто обозначили, поставили, все чисто посмеялись, черепашка. А потом подошел мальчик, взял черепашку на ручки и принес уже молодым. Ну, было забавно, когда встречайте свадебные кольца.
1: И там черепаха такая медленно-медленно.
0: В общем, ну что, лишь бы молодоженам было в этом плане хорошо и счастливо. С другой стороны, опять же, экономия, наверное, хорошая. На гостях, на свидетелях насыпал им там корм сухого. И вот радостно.
1: Да, и фоточки можно памятные, классные сделать.
0: Поиграл,
1: со свидетелями.
0: Поиграли с ними.
1: Да-да-да.
0: Вот такой вариант альтернативной свадьбы. В ярких заголовках только что на Jam FM.

0: бесплатным ТО на 3 года и с зимними шинами в комплекте. В Акаме на Сибирском тракте 24.
1: Вова Стопмоторс. Предложение до конца июля текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 7 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня». Сейчас за окном плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь и грозу. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Днем температура плюс 19, плюс 21 градус. В Реже и в Краснотуринске сейчас плюс 15, в Ревде плюс 17 градусов.
2: Реклама. У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города. Сейчас плюс 18 градусов. Время гороскопа в утренней гимнастике. Итак, сегодня 14 июля, вторник.
1: Овен, будь решителен и уверен в своих действиях.
2: Телец, возможны приятные сюрпризы в личной жизни, но не забывая о своих обязанностях.
1: Близнецы, порадуй себя новой вещицей в гардеробе.
0: Рак, помни, что твои чувства превыше всего. Не делай то, чего не хочется.
1: Лев, возможно повышение на работе. Главное, будь поблизости в нужный момент.
2: Дева, ты слишком много думаешь о том, что не должно тебя волновать. Живи проще.
1: Весы, твое настроение сегодня такое же переменчивое, как и уральская погода.
0: Скорпион, следи за своими словами по отношению к близким. Они могут воспринимать все близко к сердцу.
1: Стрелец, избегай шумных посиделок. Сегодня важно побыть одному.
2: Козерог, ты достоин большего, а потому не соглашайся на меньшее.
1: Водолей, замедлись и насладись мелочами своей прекрасной жизни.
0: Рыбы, удели время друзьям, они давно тебя не видели.

0: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем-ФМ».
3: Где пробки?
4: 7 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов, 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Затруднения на Серафима Дерябиной от Грузовской до Шаумяна, также на объездной от Громова до Амундсена и на трудовой Кубахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
2: 102.5.
1: Джем-ФМ.
5: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: вкуса.
1: 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Время любителей игр на радио. Игра «Три в ряд» совсем скоро уже появится у нас. Разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс».
2: Для того, чтобы выиграть вкусный аппетитный подарок, отправляй смайлики в наш Макс на номер плюс 7-932-020-102.5. И, возможно, именно тебе сегодня, в этот прекрасный июльский вторник, улыбнется удача.
3: А любовь!

0: Планы на 18 июля уже расписаны. Встречаемся на Уралфутболфесте в яркой зоне Jam.FM. Будет громко.
1: Вместе споем любимые песни, поймаем ритм на иммерсивной зарядке. А специальный автомат предсказаний считает твое будущее по руке. Пропустить такое невозможно.
0: Приходи, пошумим. 18 июля в парке Маяковского.
1: Категория 6+.

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Евросоюз исключил из 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы. Дело в том, что рыба имеет геополитическое значение. Об этом заявила глава диппредставительства ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИДов Евросоюза. Ранее она констатировала, что консенсус по 21-му пакету пока не достигнут, хотя согласование близко к завершению. Ряд стран сохраняют возражения. Наиболее жесткие меры из проекта уже исключены. Франция, Италия и Греция добились смягчения визовых ограничений для россиян. Запрет на поставки российского жиженного природного газа касается только танкерных поставок, пишет «Московский комсомолец». Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация постепенно будет выправляться, пообещал накануне президент Путин в рамках форума Народного фронта «Все для победы». Он отметил, что у России очень мощная базовая основа энергетики, пишет РИА Новости. На прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак заявлял, что дефицит на топливном рынке сложился из-за прилета дронов по НПЗ, из-за чего работа предприятий частично нарушается. При этом замечал, что в России достаточно мощности для переработки топлива. Между тем, в Екатеринбурге выросли цены на дизельное топливо. На некоторых заправках его стоимость уже больше 100 рублей за литр, пишет Ядин. При этом, согласно сервисам по отслеживанию количества бензина на АЗС, дизельное топливо сейчас можно найти далеко не везде, в спальных районах и на выезде из города. Самая низкая цена – 79 рублей 14 копеек за литр. Самая высокая – 102 рубля. Водители стали создавать сервисы, по которым можно в онлайн-режиме отслеживать наличие топлива, обмениваются друг с другом данными о заправках на форумах. Напомню, чтобы стабилизировать ситуацию, 8 июля российское правительство выпустило новый запрет на экспорт дизельного топлива. Власти Нижнего Тагила помогут садоводам, пострадавшим от паводка. Представители город-администрации уже встречаются с председателями СНТ. Об этом сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Разбираемся с каждым товариществом по отдельности. Дороги размыты, мусора много, дома необходимо сушить. Также следует скважины проверять, цитирует градоначальника «Комсомольская правда». По его словам, будут заключены доп. Соглашения с регоператором на вывоз и утилизацию мусора с территории. С местным предприятием договорились о том, чтобы покрыть дороги к садовым участкам щебнем. В Нижнем Тагиле службы продолжают работу в режиме повышенной готовности. Между тем, летний паводок в Свердловской области не навредит флоре и фауне региона. Об этом агентство ЕАН рассказала биолог Нина Садыкова. Летний разлив воды не опасен для животного мира. Могут быть погибшие, но это единичные случаи. По словам биолога, птенцы к июлю уже научились летать. Они смогут покинуть зону паводка. Животные переберутся в сухие места. Для растений паводок это даже плюс, так как они получают дополнительные органические вещества. Засуха для растений намного опаснее, отметила специалист. Официальный доллар 76.62, евро 87.58.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 8 часов 4 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь и грозумный ветер. Восточный 4,9 метра в секунду, при грозе порывы до 14. Температура днем плюс 19, плюс 21 градус.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: 8:08 в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Начинается наша народная игра «Три в ряд». Разыгрываем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Открываются у нас трибуна, витрина, и появляется Алексей. Та-дам-та-дам! Леша из Екатеринбурга, работает главным бухгалтером уже на работе. Леша, доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Скажи, а ты уже был в отпуске или еще планируешь только?
1: Планирую только еще.
0: Когда будет и куда, с кем отправляешься?
1: Да, в августе, наверное, где-нибудь тут, недалеко.
2: В городе.
0: По-семейному, да, тихонечко?
1: Да.
0: Еще у нас некоторые люди делятся на тех, кто в отпуск уезжают, отдыхают, а есть люди, которые в отпускные все тратят на приобретение какого-нибудь там, не знаю, автомобиля,
2: дачи, что-нибудь,
0: мебель какую-то покупают. А кто-то ремонт, представляешь? У нас вот отпускные получим и ремонт. Ну, Алексей, надеюсь, у тебя просто все-таки отдых, да? Без работы.
1: Ну да, да. Отдыхать надо все равно.
0: Согласен полностью. Тем более работа бухгалтера, мне кажется, настолько сложная, кропотливая и такая точная всегда. Я поражаюсь людям, у которых вот есть такая вот выдержка работать с этими цифрами. Леш, ты молодец прям. Так, ну что, спасибо. Выдержка тебе, не знаю, пригодится или нет тебе сейчас в нашем конкурсе, потому что у нас сейчас тоже будет кое-что такое, надо сначала... Послушать подумать внимательно, потом, да, свести баланс.
2: Леша, я расскажу тебе сейчас правила, тебе нужно. Для тебя, во-первых, прозвучат три музыкальных кусочка. Представь, что это три кусочка пиццы, которую ты должен сегодня выиграть. Так вот, тебе нужно отгадать всех трех исполнителей. Если ты отгадаешь, то пицца, конечно, твоя. А если нет, то она достанется тому, кто первый напишет правильный ответ к нам в МАКС. Напомни, координаты +7 932 020 102.5.
0: Тогда у нас игра не три в ряд получится, а три по кругу.
2: Три по кругу? Ну, раз кругу
0: пиццу сложить. Ну что, Леш, задание понял, три кусочка музыкальных тебе нужно назвать исполнителей. Готов?
1: Хорошо.
0: Слушай внимательно, удачи, поехали.

0: Так, даже для тебя, Алексей, песня одна прозвучала.
1: Special for you.
0: Да.
1: Ты точно должен знать.
0: Как совпало все. Ну что, Леш, давай, какие знакомые исполнители?
2: Ну, Папина.
0: Тут понятно. Поют, наверное, на каждом празднике тебе, мне кажется. Есть такая действительно Алена.
2: Да, вот с остальными...
0: Сложнее, да?
2: Как-то сложно, да.
0: Кто тебе? Первый, второй или третий?
2: Так, ну вот Улыбка, это, по-моему, группа Пицца.
1: Да.
0: Так,
2: а вот третья, не знаю, может, Бурито, нет? Я плохо в современных
0: Нет, к сожалению, не Бурито. Так. Нет вариантов?
2: Что-то не могу сообразить.
0: Так, ну, пока у нас, к сожалению, не замкнулась наша пицца, нам надо все-таки все три кусочка,
1: жалко.
0: Поэтому, Алексей, не расстраивайся, ждем от тебя новых смайлов, поиграем с тобой в следующий раз, по крайней мере, ты уже знаешь, как к нам попасть, и обязательно заберешь свой приз, хорошо?
2: Хорошо, спасибо.
0: Спасибо тебе за это утро, отлично потрудиться. Ну, а мы прямо сейчас берем в руки смартфон и отправляем наш мессенджер Бакс плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5 всех трех исполнителей, кто у нас сегодня загадан в утренней джимнастике в игре «Три в ряд». Будешь первым, заберешь приз на Jam FM.

8:14 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Подводим итоги нашей игры 3 в ряд. Напомним музыкальные кусочки, которые сегодня мы придумали.

0: Итак, правильный ответ. Пицца, Алена Апина и Коста Лакоста. Вот такой сегодня список, кого мы загадали. Первый правильный ответ в наш мессенджер Макс плюс 7 932 020 102 5 пришел от абонента. Последние цифры номера 2243. Зовут ее Ольга. Мы тебя поздравляем и тебе вручаем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
1: Реклама.

0: Мажатур. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
4: 8 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
5: 2 балла на улицах Екатеринбурга, дороги почти свободны. Небольшие затруднения на Светлореченской, Соболева до Объездной, также на проезжей от Губахинской до Укромного переулка и на Серафиме Дерябиной от Гурзовской до улицы Шаумяна.
3: Реклама.
6: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
8: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета ТС».

0: 8 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Всем доброе утро, 14 июля на календаре. Сегодня мы начали как раз утреннюю гимнастику с того, что говорили о том, что появляется очень много людей с грибами. Продают грибы, причем и на трассе продают, и в городе продают, да и бабушки. Очень много, кстати, лисичек появилось, и мы вот как-то лисичку раньше не особо баловали, а сейчас, знаешь, распробовали. Возможно, это, кстати, повлияли как-то дни лисичек, которые в Екатеринбурге проходят.
1: Фестиваль.
0: Фестиваль лисичек, да, и можно в разных ресторанах разные блюда попробовать. И действительно, лисичка, вот мы делаем картошку, жарим с лисичками, это прям шикарно. И мне еще почему-то очень нравится стакан молока. Вот если взять лисички, жаришь с картошкой и с холодным молоком, больше ни с каким... А, еще и с пирожками я люблю холодное молоко. Но это бабушка меня с детства вот еще так приучила.
1: Я сочетание вот, такое, и, да.
0: Удивительное, да, какое-то, не, может быть, необычное. Я вообще молоко, в принципе, не особо люблю, а вот
1: С таким комбо.
0: Да,
1: согласился
0: вот в этом
1: бы
0: комбо
1: всегда.
0: Для меня, по-моему, хорошо. Ну вот, ну и сегодня мы решили поговорить про твое любимое грибное блюдо, потому что их действительно много. Мне еще очень нравятся грибы соленые, но не просто в соленом виде. Это грузди, например, либо разные там рыжики. Они, когда вот они, отварная картошка, вот эти соленые грибочки туда и лук. Вот это все перемешивается, заливается растительным маслом. О, боже, как это вкусно! С черным хлебом еще. Просто великолепно.
2: Ну, все, слюнки потекли.
0: Да. А еще, еще я вспоминаю, у нас делали икру из грибов.
1: Да. Икру?
0: Икра из грибов. Да. Через мясорубку прям пропускается, да. И на хлебушке ее намазываешь.
2: Ну, и пирожки даже.
0: Там все что угодно можно с ней делать. Ну, вот я эту икру я тоже почему-то помню. И у нас, кстати, ее никто не делает, эту икру, из моего ближайшего окружения. Поэтому, если у кого-то есть икра грибная, я фанат. Вот. А у тебя есть какие-то любимые блюда из грибов? Что ты можешь?
1: Да, я выделила для себя три блюда, которые хочу рассказать. Скажу сразу, что я не прям едок грибов, но я люблю, когда грибы присутствуют органично в каком-то, ну вот, общей, скажем так, композиции блюда. Вот, например, номер один для меня. Мама готовит у меня такие, как жаркое в горшочке, запеченное
0: есть,
1: под сырной шапочкой.
0: Да,
1: там картошка, куриное, там мяско или еще какое-то, и вот эти вот грибочки.
0: Да,
1: очень вкусно запечено. Я ни разу такое не пробовала сама сделать. Там какая-то, мне кажется, технология своя должна быть.
0: Горшочки
1: что
0: нужны.
1: Да, что все пропеклось. Это вот номер один такое блюдо.
0: Так.
1: Второе, что я хочу выделить, это я люблю роллы. Роллы я ем именно с курицей, потому что рыбу я не ем.
0: Да.
1: И роллы у меня запеченные, я вот когда заказываю, приезжают, и тот ресторан, в котором я заказываю, они кладут туда шиитаки, такой грибочек.
0: Есть такие.
1: Вот, и мне он очень понравился. Я когда заказывала первый раз, думала, да ну я не буду есть такое. Ну как бы это грибы.
0: Древесные грибы, да?
1: Да, шиитаки, ну как бы, а мне так понравилось, что я сейчас каждый раз заказываю эту порцию. И как бы в топе 3 у меня это шампиньоны на огне,
0: классика.
1: Когда на природе где-то делают,
0: да.
1: Маринуешь в соевом соусе, и получается вообще огонь.
0: У меня тут тоже, вот ты сказала, у меня соевый соус и либо майонез.
1: Да-да-да,
0: так,
1: вот
0: так,
1: мы
0: так
1: же делаем,
0: делается.
1: Да.
0: Очень вкусно. А можно в майонезе приготовить, потом соевый соус. Ну, в общем, тут уже я слюной захлебываюсь.
2: Все понеслось.
0: Да, твое любимое грибное блюдо в каком виде, как, где ты их очень любишь, пиши нам. Такая сегодня очень простая, очень актуальная тема в утренней гимнастике. Плюс +7 9 3 2 0 2 0 102 5 мессенджер Макс, там же наш канал и группа ВК.

0: сердце.
1: Мечтаешь пожать руку Федору Смолову? Jam FM исполняет желание.
2: Каждый будний день с 10 до 11 на 102.5 FM мы загадываем звезду футбола. Ищи специальный пост с подсказкой в группе Jam FM ВКонтакте и присылай имя игрока в наш мессенджер Макс на номер +7 932 020 102.5.
1: Самый быстрый слушатель заберет главный приз, а это встреча с Федором Смоловым. И уже 18 июля ты сможешь задать свой вопрос, взять автограф и сделать селфи.
2: Категория 12+.

0: Половина девятого в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Прямо сейчас на JamFM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Акамиджи Тур» на Сибирском тракте.
1: Скажите, вы смотрели прекрасный мультфильм «Шрек»?
0: О, мало конечно. Того, что смотрели. У меня даже шапочка дома есть «Шрек».
1: Шапочка? А там вроде бы 4 вот эти вот серии мультфильма. Мы
0: вообще,
1: все смотрели.
0: Нет, я первую, по-моему, вторую до конца не смотрел.
1: Ну, в общем, вы в теме.
2: Да,
1: все
2: конечно.
1: Равно. В общем, в Москве запустили киноужины по «Шреку». Там начали проводить киносеансы, то есть объясню, как это работает. Люди приходят в ресторан, так. Там прекрасный большой экран, они садятся, им включают определенную вот эту вот серию мультфильма. Да, и они смотрят. И в то время, когда на экране появляется что-то вкусненькое, ну вот, например, когда фея крестная там ела вот эти вот бурито, заказывала, да, какое-то застолье с родителями, которое там было, и приносит такую же идентичную еду, как в мультфильме. Да. При этом у тебя, да, ты видишь картинку, смотришь вроде бы мультфильм, и при этом тебе вот в той же самой подаче все приносят просто на стол. Очень классная фишка. Единственное, у меня вопрос. А там в первой части я как фанатка этого мультфильма, так. Вообще мой любимый мультфильм, я считаю, что он и для взрослых, и для детей, потому что там юмор как бы... Я к тому, что там есть блюда, например, ну вот крысу они жарили. А интересно, что принесут людям? Или, например, помните, как он ей намотал, там, не знаю, надул какую-то змею ей принес, вот эту вот паутину с мухами. Интересно, как это будут подавать?
0: А может быть, как раз это, не знаю, в виде десерта какого-нибудь.
1: Ну,
0: какой-то
1: сладковат какой-нибудь.
0: Да, ну то есть, возможно, название останется тоже, но содержимое, конечно, будет другое. Ну, как вариант. Не знаю, мне кажется, было бы интересно. Вообще,
1: я очень
0: прикольная.
1: Хочу сходить.
0: Хочется всем уже сходить.
1: Я даже хочу в Москву полететь ради этого.
0: Дашь мне адресок, я, кстати, собираюсь в конце июля скататься.
1: Вот, сходишь, потом расскажешь.
0: Да, слушай, это интересная такая находка. Я думаю, что многие рестораторы могут даже взять и, в принципе, там, не знаю, в зависимости, не только же если взять Шрека, а взять шире, да, очень
1: можно
0: много
1: вообще
0: фильмов.
1: Можно вообще всю мультвселенную взять.
0: Мультвселенную или даже фильмы взять, где какие-то интересные, необычные блюда. Возьми,
1: это
0: там,
1: как...
0: Люди в черном, одна.
2: Сеня, дичь, вот это, да?
0: Это тоже.
1: Да почему необычные? Можно и привычные взять, например, «Леди и бродяга», где вот они вдвоем ели вот эту вот пасту с фрикадельками. Можно свидание устроить в этом ресторане.
0: Ой, нас сейчас не остановить. Ну что?
1: Фантазия заработала.
0: Хорошая идея, сразу захотелось поесть и «Шрека» пересмотреть. Это яркие заголовки на JamFM.

0: бесплатным ТО на 3 года и с зимними шинами в комплекте. В Акаме на Сибирском тракте 24.
1: Вова Стоп Моторс. Предложение до конца июля текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
3: 8 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Сейчас за окном плюс 21 градус. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь, грозу. Ветер восточный 4,9 метров в секунду. Днем температура плюс 19, плюс 21 градус. В Первоуральске, в Асбесте, в Туринске сейчас плюс 16 градусов, в Полесском плюс 17.
2: Реклама.
4: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону. Вызов на дом. Отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
2: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekmedcentr.ru.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 8:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Всем доброе вкусное утро. Почему вкусное? Да потому что мы сегодня обсуждаем твое любимое грибное блюдо. Ведь нет тех людей, кто бы грибы не ел вообще.
1: Есть такие люди, много таких людей, давайте честно скажем.
0: Да, конечно же, есть. Давайте. Но большее количество, мне кажется, все-таки есть людей, тех людей, кто ест грибы. Да. Кстати, Эрик, ты любишь грибы, ешь вообще?
2: Да, вот я очень обожаю грибы. Собирать, кстати, я их люблю.
1: Да, это вообще отдельно.
2: А вот что касается блюд, вот свежая груздянка на костре приготовленная, то есть свежих груздей варится.
0: На костре?
2: На костре, ну в котелке в смысле. То есть это
0: первый раз такое блюдо слышу.
2: Да, груздянка очень вкусная. Попробуйте, кстати. Из свежих собранных груздочков мелко их порезать, пошинковать с картошечкой. Туда все в кастрюльку.
0: Интересно. Я открыл для себя новое блюдо.
1: Да,
2: также опята, ребята. Опята, о, это вообще вкуснятина.
0: Их тоже на костре?
2: Ну, почему? Их можно по-разному. Также можно сделать из них икру. Можно просто пожарить картошечкой опят. А запах-то какой.
0: И собирать удобно. Мне что, в опятах нравится? Сел, косишь?
2: Быстро, да. И мешками.
1: Я, кстати, дополню. Вот Ярик сказал, что любит собирать тоже грибы. Я тоже в детстве... Мы же много в детстве не едим, отказываемся от чего-то. Это потом только приходит осознание, что ты много упускаешь в этой жизни. В общем, я когда в детстве не ела грибы, я любила за ними ходить постоянно. И у меня это была своего рода игра. Меня брали... Я, во-первых, дальнозоркая очень, и у меня зрение очень хорошо видит вдаль. И я каждый раз думала, как же найти больше грибов, чтобы порадовать родителей, потому что это своего рода была игра и азарт.
0: Я охота такая, да?
1: Да, окунулась в свои детские воспоминания, что как можно больше хотелось найти, чтобы родителям побольше потом... Кстати, еще многие любят собирать грибы, а потом не хотят стоять, их чистить, их разбирать. Это такая мука.
0: Ну, давай вернемся к теме. Твое любимое грибное блюдо. Почитаем, что уже написали. Написали много всего.
1: Катерина пишет: «Доброе утро. Грибница со сметанкой ням-ням».
0: Егор написал: «Салат, придуманный спонтанно и очень вкусный. Записывайте. Картофель, куриное филе, яйцо вареное, обжаренный лучок и грибы. Мелко нарезаем, добавляем зелени, все перемешать и на выбор заправляем майонезом или сметаной».
1: Сметана с грибами вообще беспроигрышное сочетание. Да. Евгений нам пишет: «Привет, Джем, картошка с грибами жареная». Ну, конечно, Жареха по-другому пишет: «Пишу и захотелось прямо, надо сегодня озадачить свою жену».
0: Грибов назабирай, а потом озадачи.
1: Скажет потом: «Во всем виноват Джем ФМ».
0: Не, ну если я супруге говорю, я хочу грибы, иди за грибами или там картошки.
1: Да будь.
0: Я еще, Егор, написал: «Любимое блюдо — филе индейки в сметане, а вот сверху мелко порезанные грибы под сырной шубой». Как красиво пишет. Сырная шуба.
1: Сразу представляется.
0: Да. А какое твое любимое грибное блюдо? Что это? Где ты его как готовишь? Возможно, даже рецепт нам отправишь. Пиши в наш мессенджер Макс плюс 7932-020-102.5. Также там находится наш канал Джем ФМ. Либо пиши нам в ВК. За одно из сообщений вручим классный приз — пару билетов на стендап.

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Калтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Уистады Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 8 часов 49 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит Сибирский тракт от ЖД переезда до Лестехнического университета, также Серафима Дерябиной от Бурзовской до Шаумяна, Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина. Много машин на Светлореченской от Васильковой до Объездной и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
5: 102.5 Jam FM.

0: 8 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Продолжается изобилие подарков на Jam FM. И вот очередная порция уже совсем скоро подходит в игре «Мальчики и девочки». А это, между прочим, сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». Какое вкусное утро!
1: Очень вкусное. Для того, чтобы выиграть вкусный аппетитный подарок, отправляйся, маленький, в наш МАКС на номер плюс 7-932-020-125. И, возможно, именно ты победишь в нашей игре «Мальчики и девочки».

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Доброе утро. Евросоюз исключил из 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы. Дело в том, что рыба имеет геополитическое значение. Об этом заявила глава диппредставительства ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИДов Евросоюза. Ранее она констатировала, что консенсус по 21-му пакету пока не достигнут, хотя согласование близко к завершению. Ряд стран сохраняют возражения. Наиболее жесткие меры из проекта уже исключены. Франция, Италия и Греция добились смягчения визовых ограничений для россиян. Запрет на поставки российского жиженного природного газа касается только танкерных поставок, пишет «Московский комсомолец». Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация постепенно будет выправляться, пообещал накануне президент Путин в рамках форума Народного фронта «Все для победы». Он отметил, что у России очень мощная базовая основа энергетики, пишет РИА Новости. На прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак заявлял, что дефицит на топливном рынке сложился из-за прилета дронов по НПЗ, из-за чего работа предприятий частично нарушается. При этом замечал, что в России достаточно мощности для переработки топлива. Между тем, в Екатеринбурге выросли цены на дизельное топливо. На некоторых заправках его стоимость уже больше 100 рублей за литр, пишет Ядин. При этом, согласно сервисам по отслеживанию количества бензина на АЗС, дизельное топливо сейчас можно найти далеко не везде, в спальных районах и на выезде из города. Самая низкая цена – 79 рублей 14 копеек за литр. Самая высокая – 102 рубля. Водители стали создавать сервисы, по которым можно в онлайн-режиме отслеживать наличие топлива, обмениваются друг с другом данными о заправках на форумах. Напомню, чтобы стабилизировать ситуацию, 8 июля российское правительство выпустило новый запрет на экспорт дизельного топлива. Власти Нижнего Тагила помогут садоводам, пострадавшим от паводка. Представители город-администрации уже встречаются с председателями СНТ. Об этом сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Разбираемся с каждым товариществом по отдельности. Дороги размыты, мусора много, дома необходимо сушить. Также следует скважины проверять, цитирует градоначальника «Комсомольская правда». По его словам, будут заключены доп. Соглашения с регоператором на вывоз и утилизацию мусора с территории. С местным предприятием договорились о том, чтобы покрыть дороги к садовым участкам щебнем. В Нижнем Тагиле службы продолжают работу в режиме повышенной готовности. Между тем, летний паводок в Свердловской области не навредит флоре и фауне региона. Об этом агентство ЕАН рассказала биолог Нина Садыкова. Летний разлив воды не опасен для животного мира. Могут быть погибшие, но это единичные случаи. По словам биолога, птенцы к июлю уже научились летать. Они смогут покинуть зону паводка. Животные переберутся в сухие места. Для растений паводок это даже плюс, так как они получают дополнительные органические вещества. Засуха для растений намного опаснее, отметила специалист. Официальный доллар 76.62, евро 87.58.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Плюс 20 градусов сейчас за окном. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 4,9 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура днем поднимется до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
0: Джем FM.
8: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много

0: 9 часов 8 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Прямо сейчас начинается игра «Мальчики и девочки». Разыгрываем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Миа». За пиццу поборется сегодня Михаил из Екатеринбурга, работает главным энергетиком и уже на работе. Миш, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: У нас там такое сегодня немножко грибное утро получается, потому что мы разговариваем про любимое блюдо из грибов. Тебе как нравится, в каком виде грибы есть? Вообще, может, их не ешь?
1: Мне грибы нравятся, в принципе, вообще, в любом виде.
0: Ага. Ну, любимое что-то выберешь, там, не знаю, соленые, жареные, вареные?
1: Нет, наверное, жареха.
0: Жареха. А какой гриб? Как, с какими грибами?
1: Белый. Белый, подосиновый, кабабки.
0: Ну, то есть такие хорошие, настоящие грибы, потому что говорят, есть грибы, а есть подобие грибов. И вот все вот эти сыроежки, лисички, некоторые за грибы не считают.
2: На любителя, да.
0: Да, хорошо, понятно, Миш, такое настоящее грибное лакомство. Играешь ты сегодня с Юлей, она у нас также из Екатеринбурга, работает в детском саде младшим воспитателем, также на работе. Юля, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: А как ты к грибам относишься? Если тебе нравится, то что больше всего?
3: Положительно отношусь. Нравятся соленые грузди, картошечка вареная, зеленушка.
0: Похрустывая.
3: Ну и жареные, конечно. Картошечка также.
2: Да, вот именно картошка с грибами очень хороша.
0: Прекрасное сочетание, согласен полностью. У нас дома стоит баночка груздей еще с того года. Вот надо с картошечкой будет в эти выходные это открыть. Ну что, про грибы поговорили. Теперь давайте поговорим про наши правила игры. Рассказывай, Ян.
2: Каждому из вас мы зададим по 3 вопроса, на которые дадим по 2 варианта ответов на выбор. Вопросы будем вам задавать каждому по очереди. Палыч приготовил вопросы для Юли, я приготовила вопросы для Миши. Кто-то с больше правильных ответов, тот у нас сегодня и побеждает.
0: Поехали! Начинаем с мальчиков. Миша.
2: Сегодня в моих вопросах мы окунемся в свадебные традиции со всего мира. Миша, какой чай любят пить на китайских свадебных чайных церемониях? Зеленый чай или красный?
1: Ну, наверное, зеленый. У них всегда зеленый.
2: Нет, красный, потому что именно он символ любви и достатка.
0: Везде зеленый, но на свадьбах красный.
2: Вот именно на свадьбу красный.
0: Будем знать. Юля, вопрос для тебя. В каком районе Екатеринбурга находится улица с красивым названием улица Шекспира? На Визе или на Уралмаше?
3: На Уралмаше.
0: Она находится на Визе. Счет пока не открыт, 0-0. Миша, вопрос для тебя номер 2.
2: Миша, в какой стране жениха и невесту обливают сладким сиропом и обсыпают перьями для счастливой семейной жизни? В Шотландии или Австрии?
1: В Австрии.
2: В Шотландии. Якобы там таким образом они точно преодолеют все трудности.
0: Ну, думаешь, хорошо, что не Шотландия в этот раз в России. Юля, вопрос для тебя. Из чего изготовлена всем школьникам известная эбонитовая палочка? Из каучука или из стекла?
3: Каучука.
0: Да, высоко вулканизированный каучук с большим содержанием серы. Действительно, счет у нас открылся. Девочки повели в счете 1-0. Ну да, теперь 1-0. Миша, надо отвечать по-любому.
2: Миша, ну давай, соберись. Ночь хны в Турции – это аналог девичника или встреча невесты с родственниками мужа? Ночь хны. Аналог девичника или... Еще раз напомню. Аналог девичника – ночь хны или встреча невесты с родственниками мужа?
1: Встреча жены с родственниками мужа.
2: Аналог девичника.
0: Мне почему-то тоже показалось, они собираются, давай все краситься.
2: Да-да-да, ночью хны, они там рисуют всякие эти красивые узоры.
0: Ну что, по нолям у мальчиков, а у Юли один вопрос, которого, в принципе, ответ, точнее, которого достаточно для победы. Миша, в любом случае, ты уже знаешь, что мы тебе все равно позвоним и снова поиграем.
2: И ты знаешь уже свадебные традиции со всего мира.
0: Это правда.
1: Спасибо.
0: Тебе спасибо за это утро, хорошего дня. Ну а Юлю поздравляем с заслуженной, наконец-то, победой! Тебе спасибо, что не сдавалась, каждый день нам присылала, или уже не первый раз, и все как-то не получалось у нее выиграть. Ну, вот видишь, кто очень хочет, тот получает призы. Вручаем тебе сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Миа». Ты молодец.
3: Спасибо большое.
4: Джем FM 102.5. Утреннее джем-настика.

0: Реклама. Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
1: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы – сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Jam.fm.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam.fm.
6: Где пробки?
7: 9 часов 17 минут в Екатеринбурге. За окном плюс 18 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm. ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит».
8: 3 балла на улицах Екатеринбурга. Местами затруднения. Стоят улицы Светлореченской от Василькова и до Объездной. Также Белинского от Чёрса до Фурманова. ЕКАТ от 16 километра до улицы Высоцкого. Также Сибирский трак от ЖД переезда до Лестехнического университета. И трудовая Губахинская проезжая от Берёзовского тракта до Укромного переулка.
9: Реклама. Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: Автоцентр «Лазурит» – официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34-43-200. 34-43-200.
1: «Лазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.

0: 8:21 в Екатеринбурге, в центре города, сейчас плюс 20 градусов. Продолжаем обсуждать тему вкуснейшую, твое любимое грибное блюдо. Ой, почитаем, что пришло.
1: Вера нам пишет: жульен с курицей и грибами. Буквально в субботу заказывала его в ресторане. Маринованные опята, особенно ножки. Вкуснятина с картошечкой и зеленым лучком.
0: Классно. Ремикс картинки нам еще присылает. Шампиньоны. Убираем ножки, маринуем в чесноке и майонезе, чуть соли, кубиками нарезаем сыр и укладываем в грибы вместо ножки. Заворачиваем в бекончик в аэрогриль. 190 градусов, 10-15 минут. Можно в духовку или на мангал. Грибы сочные, хрустящий бекон. Отличная сытная закуска.
1: Это трендовый достаточно рецепт. Я бы тоже попробовала.
0: А я делал.
1: Понравилось?
0: Ну да, супруга даже просила на бис. Я несколько раз делал. Возиться приходится, но зато вкусно.
1: Айгуль нам пишет: доброе утро, Россия! Мне нравится грибной суп, жульен и киш. Это такая курица, ну, плюс грибы. Пишет: очень вкусно. Шампиньоны также замаринованы на костре. Тоже очень вкусно. Согласна.
0: Лили интересно написала блюдо. Доброе утро. Отбивнушки из сыроежки. Сыроежек. А что за отбивнушки? Можно поподробнее? Да, как-то хочется этих там...
1: Отбивнушки из грибов?
0: Это что, это котлетка? Что-то такое отбивнушки? Лилечка, ты нас заинтриговала.
1: Может,
0: и хочется...
1: тоже куриная котлетка плюс грибочки там как-нибудь.
0: Не знаю, отбивнушки. Ну, то есть, видимо, это все-таки грибы режутся, потому что еще постукиваются.
1: Да. Я не знаю.
0: Ну, хотя постукаешь. В общем, ты нас заинтриговал, и хочется да, фоточку. И если еще и рецептик, это интересно. Отбивнушки.
1: А вот Данюта нам пишет: мои любимые блюда. Замаринованные отварные сухие грузди, порезанные, заправленные сметанкой с репчатым лучком. Пишет: просто вкусняшка.
0: Да, Вячеслав Тимофеев, лучше жареной картошечки с грибочками ничего не придумаешь.
2: Да.
0: Но это у нас, как бы, если брать рейтинг, наверное, на первое место.
1: Да,
0: все-таки, да. А вот что еще? Какие любимые у вас есть блюда из грибов? Пересылайте нам свои сообщения и истории в мессенджер Макс. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же наш канал и группа ВК. Выбирай, где тебе удобнее. Все читаем. И заодно из сообщений у нас есть прекрасный приз. Билеты на стендап.

0: 9 часов 28 минут в Екатеринбурге. Далее в утренний джим, Настики, яркие заголовки. О чем они будут, Ян?
1: В Екатеринбурге собрались люди в халатах и тапочках.
0: А вот для чего?
2: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
6: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
7: Застройщик ООО «Энко Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
9: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. На Jam FM прямо сейчас яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Аками Джитур» на Сибирском тракте.
1: В Екатеринбурге, в нашем городе, собрались люди в халатиках и тапочках.
0: И теперь, внимание, главный вопрос, для чего?
1: Да, зачем, для чего, почему? В общем, произошло это буквально вот на днях у магазина «Пассаж». Такой флешмоб рядом с метро площадь 1905 года устроил один местный магазин мебели. Ребята принесли кресла, мешки, собрали народ в необычных образах. Людей пришло, кстати, достаточно. Кто-то красовался в халатиках, у кого-то такие пушистые тапочки были. Говорят, что на месте царила уютная атмосфера. При этом достаточно необычно было в центре города увидеть подобную картину. Ну, как бы, будний день, да, люди
0: отдыхают.
1: В общем, главная цель, конечно, позабавиться и отвлечься от рабочих будней. Может быть, и скрасить себе настроение в такую погоду.
0: Мне кажется, может побольше даже таких штук всевозможных делать интересных и где-то собираться с друзьями. Так, представляешь, идешь там, хоба, какая-нибудь тематическая история происходит, и оно же сразу об этом говорят. Поэтому, мне кажется...
1: Жаль, что только сейчас мы об этом узнали, когда уже прошло событие.
0: Да, вот добы, мы бы, наверное, тоже присоединились.
1: Пришли в халатиках, у Палыча там, наверное, желтенький.
0: А у меня такая пижамка классная.
11: Погода позволяет.
0: Яркая. Я такой в пижаме, тапочках и в зонтике.
1: В общем, зовите нас в следующий раз.
0: Да, если где-то что-то будет интересное, яркое, мы всегда хотим там быть. Это «Яркие заголовки» на Jam FM.

0: Шинами в комплекте. В Акаме на Сибирском тракте 24. Вова Моторс. Предложение до конца июля текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 9 часов 31 минута в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь и грозом. Ветер будет восточный 4,9 метров в секунду, при грозе порывы до 14. Температура днем плюс 14, плюс 21 градус. В Реже и в Краснотуринске сейчас плюс 17 градусов, в Ревде плюс 18.
1: Реклама. У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

0: 18 июля все дороги ведут на Урал Футбол Фест. Ищи там яркую зону Джим ФМ. Зажигать будем вместе с ведущими утренней джимнастики Пал Палычем и Марго.
1: Обещаем, будет весело. Споем хиты, взбодримся на иммерсивной зарядке и заглянем в завтрашний день. Автомат предсказаний считает твое будущее.
0: Встречаемся 18 июля в парке Маяковского. Категория 6+.

0: 9:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Время гороскопа в утренней джимнастике. Итак, сегодня 14 июля, вторник.
1: Овен, будь решителен и уверен в своих действиях.
2: Телец, возможны приятные сюрпризы в личной жизни, но не забывая о своих обязанностях.
1: Близнецы, порадуй себя новой вещицей в гардеробе.
0: Рак, помни, что твои чувства превыше всего, не делай то, чего не хочется.
1: Лев, возможно повышение на работе, главное будь поблизости в нужный момент.
2: Дева, ты слишком много думаешь о том, что не должно тебя волновать. Живи проще.
1: Весы, твое настроение сегодня такое же переменчивое, как и уральская погода.
0: Скорпион, следи за своими словами по отношению к близким. Они могут воспринимать все близко к сердцу.
1: Стрелец, избегай шумных посиделок. Сегодня важно побыть одному.
2: Козерог, ты достоин большего, а потому не соглашайся на меньшее.
1: Водолей, замедлись и насладись мелочами своей прекрасной жизни.
0: Рыбы, удели время друзьям, они давно тебя не видели.

0: Запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ
3: 235-0905.
2: 235-0905.
4: Джем ФМ.
5: Где пробки?
6: 9:46 в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем-ФМ, ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
7: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоит улица Московская, это объездная до Волгоградской, также объездная от Московской до Амундсена. Вильгельма до Генина, от Сахарова до улицы Краснолесья. Много машин на 8 марта от Шварца до Водительского проезда, также на Икаде от реки Березовка до улицы Высоцкого и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
8: Реклама.
9: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
10: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
11: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ТС».
12: 102.5. Джем ФМ.

0: 9 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Всем доброе утро. Сегодня обсуждаем в теме твое любимое грибное блюдо. И у нас уже слюнки текут от вашего изобилия, что вы нам только не пишете, что вы только не готовите из этих замечательных грибов.
1: Да. Вот Кирилл нам пишет. Во-первых, мне очень нравится, как он обратился ко всем жителям города. Угу. Он пишет: «Доброе утро, Джем! Доброе утро, ЕКБшечка!» Моя любимая.
0: Так мило.
1: Блюдо – белые грибы с картошкой, чесночным соусом.
0: Ой, красиво.
1: Вкусненько.
0: Таня прислала замечательное сообщение. Мое любимое блюдо в детстве был суп с грибами гусиные лапки.
2: Так.
0: Тетя меня таким накормила. Потом я просила его, значит, у родителей. Искала такие грибы сама в лесу. Когда подросла, рассказывала друзьям, когда вспомнила. И вот мне уже 30. И все-таки спросила у тети, а что это за суп я такой ела с грибами?
1: Угу.
0: Она мне сказала: ну ты просто есть не хотела, мы придумали такой суп.
2: Угу.
0: А гусиные лапки она любила.
1: Гусиные лапки, звучит так интересно. А вот Аня пишет: доброе утро. А я очень люблю грибной суп, который когда-то продавался в известной сети магазинов.
0: Угу.
1: Каждый раз, когда проезжаю мимо, вспоминаю его до сих пор. Есть
0: о,
1: такое.
0: Классно. Катя написала: доброе утро. Жюльен с курицей и грибами под сырной шапочкой. Также очень вкусные жареные пельмени с рыжиками и сметаной.
1: Жареные пельмени с рыжиками.
0: Жареные пельмени вообще вкусные. А если еще и с грибочками, то
1: с
0: правда.
1: Грибами даже не ела.
0: А вот надо, отведай. В общем, ты записывай списочек себе, составляй.
1: Надо просто приготовить еще.
0: Успевай ты написать твое любимое грибное блюдо. Уже совсем скоро, в следующем часе, подведем итоги. И кому-то из вас вручим классный приз за одно из сообщений, пара билетов на стендап. Ну, а писать можно в наш мессенджер Макс, плюс 7-932-020-102-5 и группа Jam FM ВК, где тебе удобнее.

Уже совсем скоро мы начнем разыгрыш нашего замечательного приза от Урал Футбол Феста, где главный приз — это встреча с Федором Смоловым. Ты сможешь задать ему вопрос, взять автограф и сделать селфи. Поэтому все, что тебе нужно, расскажем совсем скоро. Это быть на Jam FM. Нужна будет страничка ВКонтакте, наша группа Jam FM. Ну и, конечно, наш мессенджер Макс +7 932 020 102 5. Не пропусти.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Доброе утро. Цена нефти марки Brent впервые с конца июня превысила $83 за баррель. К вечеру рост составил больше 9%, пишет агентство Prime. Как отмечают эксперты, цены на нефть растут на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Он объявил о возобновлении морской блокады Ирана и введении пошлины 20% со всех грузов, идущих через Ормузский пролив. Так будут покрывать расходы на обеспечение безопасности судоходства. В ответ глава МИДа Ирана Аббас Аракчи заверил в соцсети X в том, что Иран всегда был и останется стражем Ормузского пролива. При этом согласился с Трампом в том, что за проход судов надо брать плату, но более справедливую. Движение по федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень открыли в Талицком районе, но на ряде участков проезжая часть заужена, скорость ограничена до 50 км в час. Об этом сообщили в облгаи. Ранее сообщалось о ряде ограничений на трассах области из-за подтоплений. Так, в Богдановическом районе нет проезда от села Коминки до улицы Строителей в Богдановиче. Ограничено движение на дороге Артемовской-Аромашево в районе деревни Бучино. В Алапаевском районе закрыт проезд по дороге Аромашево-Косяково из-за разрушения моста. ГАИ призывает водителей строго выполнять требования временных дорожных знаков. Новые мощные ливни идут на Средний Урал. Наиболее сильные ожидаются в юго-западной части региона к западу от линии Нижний Тагил-Каменск-Уральский. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. Урал-Гидромет обещает грозы и в Екатеринбурге 15 и 16 июля, пишет Я-1. Напомню, сегодня и завтра в регионе объявлено новое штормовое предупреждение. В МЧС призывают свердловчан по возможности оставаться дома в непогоду, отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневых канализации. Водители призывают по возможности отказаться от дальних поездок, в пути соблюдать осторожность. Безопасно загорать и купаться в Свердловской области только на одном пляже. Санврачи выдали официальное заключение пляжу санатория «Леневка» вблизи Нижнего Тагила. Он находится в 118 километрах от Екатеринбурга. Остальные водоемы в регионе не проверяли, их собственники не обращались за заключением. Но, как пояснили в Роспотребнадзоре, специалисты все равно контролируют качество воды на 42 водоемах. По свежим результатам исследований выяснилось, что почти треть проб не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям. Более 37% по микробиопоказателям, около 3% проб содержали паразитов, сообщает «Новый день». В Голливуде готовят новую версию хоррора «Кошмар на улице Вязов». Студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крейвена. Но детали нового варианта не раскрываются. Известно только, что новый «Кошмар на улице Вязов» будет адаптирован под полнометражный фильм, пишет «Голливуд Репортер». Официальный доллар 76.62, евро 87.58.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь, грозу. Ветер восточный 4,9 метра в секунду, при грозе порывы до 14, температура днем плюс 19, плюс 21 градус.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя джемнастика.
0: Джем-ФМ. F.

0: 10:08 в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Подводим итоги, темы утра. Сегодня мы обсуждали твое любимое грибное блюдо. Ну а разыграем мы прямо сейчас среди всех сообщений. Выберем одно и вручим пару билетов на стендап Ильи Стрелкова и Аллы Алызаде. Категория 18+. Очень много сообщений, очень много историй, очень много даже с фотографиями вы присылаете, рецептов, блюд и так далее. Ну что, почитаем, что еще есть.
1: Вот я для себя новое блюдо открыла при помощи Анастасии. Она пишет: грибочки абсолютно любые собираем, чистим, отвариваем, прокручиваем на мясорубке и на сковородочку с маслицем, лучком обжариваем и в конце добавляем пару зубчиков чеснока и сметану. Обалденная такая грибная икорочка. Приятного аппетита.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Тимох написал: доброе утро, джемики. В детстве, помню, пойдешь в лес, возьмешь с собой соль и черный хлеб, нарвешь грибов, насобираешь, разведешь костер, сорвешь веточку с дерева, грибочек на веточку, посолил и жаришь его в костре, а потом с хлебушком, не забывай бы вкус, сыроежка.
1: Как все вкусно. Ребята, нам нужно срочно на обед отлучиться. В общем, Диана нам пишет: у нас на участке растут грибы, маслятые и рыжики. В том году собирали, впервые приготовила сливочный грибной суп. Это было очень вкусно, но и впервые попробовала грибницу. В этом году собирала еще грибы. Они ждут своего часа, и скоро будет опять вкуснейшая грибница.
0: Да, ну и, конечно, блюдо номер один. Вот Наташа еще раз подтвердила. Любимое блюдо — это жареная молодая картошка, именно молодая, с грибами, да с молочком. Бабушка в деревне — это был целый мир и лучший ресторан. Ну, я тоже говорил, что у меня с тех пор именно картошка жареная
1: вот
0: с грибами, с молоком,
1: да,
0: тоже. Но сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Ремикса. Именно такой у него ник. Слушайте, здесь огромный рецепт. И эта фотография, конечно, шикарная. Лук нарезать мелким кубиком. На сковороду налить подсолнечное масло. Обжарить лук в течение 2 минут. Шампиньоны нарезать ломтиками, отправить к луку. Посолить, поперчить, обжарить на умеренном огне. Переложить начинку из лука и грибов в отдельную миску. Добавить майонез и крупно натертый сулугуни. Перемешать. Отдельно скумбрию, это рыба, заранее разморозить, удалить жабры, не отрезая голову, то есть рыбка должна быть целая, хорошенько ее промыть, отрезать плавники, сделать надрез сверху над рыбки вдоль хребта, отгибая верхний плавник, затем отделить филе внутри от хребта и с помощью ножниц отрезать центральную кость, то есть у тебя получается филе без косточки. Вот, рыбочку немножко так раздвигаем, промываем внутри, снаружи промокнем салфеткой, застилаем пергаментом противень и выкладываем на него тушки скумбрии, расправив каждую рыбку как лодочку, сверху солим, мажем горчицей, затем аккуратно вот эту нашу начинку с грибами, с сыром туда перекладываем. Отправляем на противень в заранее разогретую до 180 духовочку и запекаем в течение 15 минут. Петрушку порубить мелко, лимон аккуратно нарезать на ровные ломтики, на сервировочной тарелке переложить запеченную рыбку, посыпать мелко нарезанной петрушкой и подавать с долькой лимона.
1: Ты сейчас это все рассказывал, я каждый шаг пыталась представить в голове, там, как мы это все убираем, как мы это шинкуем. Ой. Ну да, действительно необычно. Там еще и сулугуни где-то прослеживается.
0: Да, да, это все смешивается.
1: Прекрасно.
0: И преподносится. И фотографик
1: вкусно,
0: шикарно.
1: По крайней мере, да.
0: И выглядит красиво. Такая рыбка, а сверху получает... Она рыбка-тарелка.
1: Да.
0: То есть ты и рыбку ешь, и вот эти грибы. Угу. Сочетание, мне кажется, великолепное. Ну что, вручаем мы тебе сегодня наш главный приз. Ты нас покорил, по крайней мере, это точно самое необычное блюдо и с грибами. Ну а тебе достается пара билетов на стендап Ильи Стрельникова и Аллы Алызаде.
1: На правах рекламы.
0: Комики представят свои лучшие монологи, свежие шутки и подарят живую импровизацию.
1: Выступление пройдет 26 июля в уютной атмосфере клубного паба «Бен Холл».
0: Категория 18+.
2: Это утреннее джем-мастика. 102.5 FM. Джем-ФМ.

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
1: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 10 часов 16 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.FM, ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
7: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоит объездная от Московской до Амундсена, также Вильгельма до Генина, от Сахарова до Краснолесья. 8 марта от Шварца до Водительского проезда. Много машин на ИКАДе от реки Березовка до улицы Высоцкого. На Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
0: Реклама.
8: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
9: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
10: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ТС».
4: 102.5. Jam FM.

10:20 в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Ну что, внимание, внимание, прямо сейчас мы начинаем розыгрыш встречи с Федором Смоловым. Да-да, именно ты можешь получить автограф, сделать селфи, ну и даже задать вопрос. 18 июля в парке Маяковского пройдет Урал Футбол Фест, категория 6+. В программе много всего интересного. Ну а прямо сейчас ты можешь выиграть встречу с Федором Смоловым. Все, что тебе нужно, это наша группа ВКонтакте. Прямо сейчас заходи в группу Jam FM ВКонтакте. Там уже появилось фото известного футболиста. Нужно написать ответ. Кто же это? Что за футболист? Мы сегодня загадали, и написать свой ответ в мессенджер Макс по номеру плюс 7-932-020-102.5. Заходишь в группу ВКонтакте, смотришь, что за футболист, отправляешь его нам в мессенджер Макс, и все, окажешься первым. Именно ты встретишься с Федором Смоловым. Не забудь в ответе указать свой номер телефона, если он у тебя скрыт. Повторю еще раз наш номер мессенджера Макс плюс 7-932-020-102.5. Но сейчас все бегом в группу ВК Jam FM.

0: Ну что, подводим итоги нашего розыгрыша. Кто же сфотографирует с Петром Смоловым, возьмет у него автограф и, соответственно, задаст ему любой вопрос, который его интересует. Уже 18 июля в парке Маяковского Урал Футбол Фест, в честь которого мы проводим конкурс вместе с вами, наши любимые радиослушатели. Итак, на страничке ВКонтакте мы выложили футболиста. Совсем недавно вам нужно было зайти в группу ВК, посмотреть, что же это за футболист, и быстро написать нам в мессенджер Макс. Кто будет первым, тот и заберет приз. Сегодня первой оказалась Наташа. Наташа, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Знаком ли тебе этот человек, хочет тебя спросить?
1: Да, конечно.
0: Серьезно? То есть ты смотришь футбол, знаешь, следишь, кто ты такой, да?
1: Да.
0: Ну давай тогда всем озвучим уже, кого мы сегодня загадали.
1: Это Лионель Месси.
0: О, аргентинский футболист, нападающий, капитан национальной сборной Аргентины. Да, действительно, ну и кто смотрит чемпионат мира, могут посмотреть вживую, что называется, легенду, потому что действительно это легендарный футболист, который вписался большими буквами в историю футбола. Тебя мы поздравляем, Наташ. 18 июля ты встретишься с Федором Смоловым, где сможешь взять автограф, сделать селфи. Напомню, что уже в эту субботу в парке Маяковского пройдет Урал Футбол Фест категория 6+. Гостей ждет обширная программа, парад болельщиков, выступление музыкального хедлайнера, ванно и многое другое. Круто же, да, Наташ?
1: Очень круто.
0: Все, тогда пока думай над вопросами для Федора Смолова. Кстати, Федора ты Смолова знаешь?
1: Да.
0: Вот, красавчик. Ну все, готовься к встрече. Увидимся уже совсем скоро, 18 июля.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Акамеджи Тур» на Сибирском тракте. Яна?
1: Скажите мне, дорогие мои люди,
2: да, спасибо.
1: Вы любите убираться у себя дома?
2: Нет.
1: Нет?
0: Честно?
2: Честно.
1: Ну, давайте честно. Со мной только честно.
0: Тяжело.
1: Тяжело?
0: Это честно.
1: А знали ли вы, что умные люди чаще страдают от неумения убираться у себя в квартире? Именно умные, умнейшие. Об этом нам заявляют психологи.
0: Психологи, видимо, тоже не очень любят убираться, делая вывод.
1: В общем, мозг тех, кто много работает, творит, решает какие-то сложные задачи, вопросы, перераспределяет ресурсы свои в пользу приоритетов. И на уборку, проще быт, ну просто не остается сил, точнее, ни сил, ни желания. В итоге интеллектуалы чаще заказывают доставку или там живут, например, в творческом каком-то беспорядке. В сети шутят, что теперь есть официальное оправдание для вечно грязной кухни, посуды и всего такого прочего.
0: Да, я чувствую, как в тебя сейчас летят просто флюиды от тех людей, кто...
2: которые прибираются за теми, кто не прибирается.
1: Вот у меня вопрос, дорогие психологи, я люблю прибираться, и что, я глупая, по-вашему?
0: Ну, в общем, Ян, извини, но ты сама это нашла, ты сама это прочитала.
1: Это претензия была, я же люблю прибираться.
0: Да, ну ты умная, но еще и трудолюбивая, видимо.
1: Ладно, опустим этот момент.
0: Не будем считать, что ты творишь во время приборки, то есть ты не просто протираешь пыль, например, да, а ты творишь красоту.
1: Ой, все.
0: Высекаешь из пыли красивую тумбочку, например.
2: Выкрутились.
0: Да, вот такие яркие заголовки на Jam.

0: чуваками на Сибирском тракте 24.
1: Вова Стопмоторс. Предложение до конца июля текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: 10 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Сейчас в центре города плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Кратковременный дождь, грозу, ветер восточный 4,9 метра в секунду. При грозе порывы до 14. Температура днем плюс 19, плюс 21 градус. В Первоуральске, в Асбесте и в Туринске сейчас плюс 16 градусов. В Полевском плюс 18.
2: Реклама.
4: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону. Вызов на дом. Отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
2: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekmedcenter.ru.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяный глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: находиться как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: У тебя есть утренняя джемнастика
2: на 102.5 FM.

0: Где пробки?
1: 10 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов, идет дождь, 3 балла на улицах города, местами затруднения, все это по данным сервиса Яндекс.Карты. Стоят улицы Донбасская Бебель от Никольского переулка до Таватуйской, также ЕКАТ от улицы Высоцкого до 16 километра, Щербакова от Лыжников до Павлодарской. Много машин на Репина от остановки Весбульвар до улицы Крауля, на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка и на ЕКАДе от 20 километра до улицы Высоцкого.
2: 102.5 Джем FM.

0: 10:51 в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 19 градусов. Сегодня 14 июля, вторник на календаре. Какие сегодня у нас праздники отмечаются, знает Яна?
1: Сегодня очень, я бы сказала, такой странный, необычный праздник. Так и звучит. День придумывания 27 слов на букву О.
0: Именем 27 слов?
1: 27, не знаю, с чем это связано. Давайте быстро хотя бы парочку.
0: Давай.
1: На букву О.
0: Оранж.
2: Молоко.
0: А, на букву О.
1: На букву О меня. Буква О. Ну, обезьяна, осьминог, очки.
2: Ослик. Очки.
0: Офтальмолог.
1: Ой, как сложно.
0: Ну, а как ты хотела?
1: В общем, я думаю, 27 точно можно набрать. Частично отметили праздник. А еще сегодня отмечается День хаоса и беспорядка.

0: порядка.
1: Ну, это мы регулярно делаем наш праздник.
2: Это наш любимый праздник.
1: Домой приходишь, у нас дети каждый день тебе отмечают праздник.
0: Просто беспорядок. А еще сегодня день стельки.
1: О, это, кстати, очень нужная вещь. Тем более, что нас лет не балует нас теплой погодой в последнее время.
0: Особенно, если она удобная, чтобы ножки-то были у нас всегда в комфортном состоянии.
1: У меня были такие стельки, которые переходили из одной обуви в другую обувь. Мне, правда, в них очень нравится.
0: Берегли твои ножки.
1: А еще есть такой лайфхак. Например, если обувь тебе большая, можно взять пару стелек.
2: Да, и нормально.
1: Да, и обувь станет нормальной. Так, хорошо, джимнастика у нас продолжается. Джим-ФМ для тебя работает круглосуточно в интернет-вещании. Пожалуйста, слушай нас в любом месте, где находишься. В Екатеринбурге мы вещаем на частоте 102.5 FM. Далее, Яна Ефимова, яркие заголовки. Конечно же...
0: Свежие истории.
1: Ой, свежие истории.
2: На букву О.
1: На букву истории.
0: Мальчики, вы какие-то сегодня невнимательные.
1: Мы невнимательные, мы, я бы сказал, даже рассеянные.
2: Наш праздник сегодня.
0: Вы очарованные.
1: Нет, ты же сказала сегодня праздник хаоса.
0: Ну да, да.
1: Вот он, мы начинаем.
0: Хаос и беспорядка.
1: Это все про нас. Естественно, да, яркие заголовки у нас были уже, а сейчас будут уже свежие истории. В 17.00 уже не пропусти наше вечернее шоу. Здесь все без изменений. Яна Ефимова, Миша Киселев. Называется «Джем без правил». Здесь точно хаос и беспорядок может быть.
0: Правильно.
1: Но диджей Дэн, несмотря на праздник, хаос и беспорядок, всегда у него все в порядке с вашими приветами и поздравлениями. Он их зачитывает и ставит классную музыку. В общем, всем желаем сегодня отличного, нескучного, легкого вторника.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Доброе утро. В Башкирии сегодня отражена массовая атака украинских беспилотников на промзону города Салават. Есть очаги задымления из-за падения обломков дронов. Пострадавших нет, сообщил в мессенджере Макс глава республики Ради Хабиров. Он отметил, что оперативные службы ликвидируют последствия, но не уточнил, какие именно объекты атакованы в Салавате. Из открытых источников известно, что основу промзоны города составляет нефтехимический комплекс «Газпром Нефтехим Салават». Список для нового обмена пленными между Россией и Украиной готовится по военным и по гражданским лицам. Дата не называется, чтобы не сорвать акцию, сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова в понедельник во время визита в Екатеринбург. По ее словам, идут переговоры по каждому человеку, которого не могут найти родственники. Отдельно существует список военных и гражданских. Лантратова отметила, что, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, между правозащитниками двух стран выстроены каналы по обмену документами, списками без вести пропавших, посещению военнопленных, по передаче посылок и писем, пишет Интерфакс. Между тем, свердловский губернатор Паслер провел с федеральным омбудсменом Яной Лантратовой рабочую встречу. Они обсудили помощь участникам СВО, защиту интересов уральцев, пострадавших от мошенников, восстановление прав социально незащищенных категорий. Об этом сообщает Департамент информполитики области. Лантратова поблагодарила губернатора за особое внимание к поддержке участников СВО, отметила лечение и реабилитацию бойцов в областном госпитале ветеранов войн, рассказала, что Екатеринбург занимает второе место в стране после Москвы по сбору гуманитарной помощи для участников спецоперации. Также она провела личный прием родственников участников СВО, пишет «Коммерсант». В России могут разрешить школьникам ходить на уроки в джинсах и футболках. С предложением выступили эксперты российской общественной инициативы РОИ. По их мнению, повседневная школьная одежда должна быть удобной, не сковывать движение. Джинсы и футболки подойдут для обычных учебных дней. Пиджаки, жилетки, юбки стоит оставить только для торжественных и официальных мероприятий, пишет федеральный телеграм-канал «Школьное образование России». Позиция РОИ согласуется с требованиями ГОСТа, который вступил в силу 1 июля 2025 года. 3 миллиона человек проголосовали за исключение Аргентины из Мундиаля 2026. Петиция размещена на сайте Аргентина Аут. Ее авторы считают, что представители Международной федерации футбола ФИФА, поклонники капитана аргентинской сборной Лионеля Месси, и потому с помощью судей тащат Аргентину в финал. Газета РУ напоминает, что в 1/8 финала и четвертьфинале Аргентина обыграла Египет и Швейцарию. После игр обе команды жаловались на решение судей. Добавлю, что в полуфинале аргентинцы сразятся завтра с Англией. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Официальный доллар 76.62, евро 87.58.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11.02. Спонсор выпуска ООН «Наш медицинский центр Процельс». За бортом пасмурно, поливает, и в центре города плюс 18. На сегодня синоптики пообещали облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер восточный 4,9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Ну а в течение дня 19,21 выше нуля.
0: Реклама.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Ну, приятно начинать день с таких слов, с признаний. Ирина Дубцова на Jam FM, ну, даже если не с признаний, ну, просто с улыбочкой, с хорошим настроением, с той ноги. Пусть начинается второй рабочий вторник, 14 июля на календаре, и обязательно с хорошей музыкой на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Валерия, затем Артикасти. Ну, а прямо сейчас Леони на Jam FM.

0: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM. Где пробки?
3: 11.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕКАТ стоит от Березовского тракта до Высоцкого. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка Репина. От остановки весь бульвар до Крауля. Тормознем на Светлореченской от Василькова до Обездной. Кольцовский тракт, Луганская стоят от переходного переулка до переходного переулка. Космонавтов от Полевой до Бакинско-Миссаров. Обездная от Громова до Амундсена. И задержаться придется в Рижском переулке от Московской до 8 марта.
2: Реклама.
4: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: И снова музыка прямо сейчас.
2: 102.5 Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Новинка на Jam FM.
1: Оксана Почепа. Пока, котики.
2: Пока-пока, котики, мои опармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: подкрепиться, закажу копейцу.
1: А от нас, наоборот, привет всем котикам. И Яна Ефимова еще приготовила свежие истории. Через минутку с небольшим на Jam FM.
2: Реклама.
3: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
2: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру». Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петровича, Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Григорий Лепс подтвердил свой новый роман. Народный артист России признался, что снова влюбился. В интервью он заявил, что хочет создать семью с новой возлюбленной. В нем живут искренние чувства и намерения по отношению к партнерше. Он прокомментировал: «Она скоро поедет на недельку на шопинг. Великолепная, очень хорошая и добрая девушка. У меня есть женщина, которую я люблю, просто я с ней не живу. Для любого мужчины важно, чтобы у него был тыл». Возраст возлюбленной он решил не уточнять, но, как известно, в последнее время артист любит выбирать спутниц значительно моложе себя. Напомню, что ранее Григорий Лепс встречался с 20-летней Авророй Кибой. Но мы порадуемся за Григория. Пускай у них все получится. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
1: Половина 12 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон «Любимая кухня». Сверху капает, пасмурная, плюс 17 в центре Екатеринбурга. На сегодня синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, кратковременно дождь, возможно гроза, ветер восточный 4-9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. В течение дня 19-21 тепла.
10: Реклама. У каждой семьи свой дом. Своя история. Салон «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

Так себе, мягко говоря, воспоминания. Лучше уж о таких и не вспоминать. Сергей Жуков, группа «Руки вверх» на Jam FM. Ну, а я напомню, 14 июля, вторник у нас, день смородины, день макарон с сыром. Ну, вот такие вкусные события, если про день сегодняшний. Ну и к тому же время так потихонечку подкрадывается к обеденному, если вдруг еще аппетит не разыгрался, вот тебе пища для размышления. Приятного аппетита, хорошего вторника, двигаемся дальше с хорошей музыкой. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Naughty Boy, Сэм Смит, затем Джонни, ну а прямо сейчас о свеженькой вещице группа Бис на Jam FM.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

Немного важной, интересной информации для тебя. 18 июля ищи яркую зону Jam FM на Урал Футбол Фесте. Будет громко и очень зажигательно. Споем любимые хиты на полную мощность. Взбодримся на веселой зарядке, а также узнаем судьбу. Автомат предсказаний считает будущее по твоей руке. Такое точно нельзя пропустить. Итак, 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Доброе утро. Один из крупнейших нефтезаводов юга России сегодня загорелся после удара беспилотников ВСУ. Это Афипский НПЗ на Кубани, сообщили в телеграм-канале оперштаба региона. Атаке подверглось еще одно предприятие, которое не названо. Там возгорание не произошло. Также в оперштабе сообщили о том, что при налете ВСУ есть пострадавшие. Один человек госпитализирован. Из открытых источников известно, что мощности Афипского НПЗ позволяют перерабатывать до 500 тысяч тонн сырой нефти ежемесячно. Ранее сообщался о задымлениях после атаки ВСУ на промзону в городе Салават в Башкирии в 1500 километрах от границы, пишет Лента.ру. США бомбили Иран 5 часов подряд. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Удары были нанесены по объектам в ряде городов с целью дальнейшего снижения возможности Ирана атаковать коммерческие суда. Об этом сообщила пресс-служба командования в соцсети X. Уточняется, что применены высокоточные удары по иранским системам береговой обороны, объектам ракетных войск, беспилотной авиации, а также по объектам военно-морских сил. В ответ Иран ночью атаковал военные базы США в Кувейте и Бахрейне. Среди целей иранских военных были системы связи, топливные резервуары, системы ПВО «Патриот», наблюдательные вышки и склады боеприпасов. ГАИ Екатеринбурга разбирается в тяжелой аварии на ИКАДе. Утром на 73-м километре кольцевой автодороги легковой автомобиль на скорости врезался в припаркованный грузовик «Скания». Легковушка превратилась в груду железа, водитель погиб на месте. Его личность устанавливается. На месте работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Проводятся замеры, опрашиваются очевидцы, назначены экспертизы, пишет Е1. В облгаи напоминают водителям о необходимости быть внимательными за рулем. Автомобиль – это средство передвижения повышенной опасности. Дожди в Екатеринбурге могут прекратиться уже в конце этой недели, начале следующей. Прогнозы разных погодных интернет-сайтов и Росгидромета различаются. По одним данным, уже в воскресенье-понедельник в Екатеринбурге будет сухо, плюс 23-26 днем. WorldWeather обещает преимущественно сухую погоду почти всю следующую неделю. Яндекс.Погода и Гисметео со вторника обещают несколько сухих дней, несколько с осадками. По температуре источники солидарны. На этой неделе примерно 20-22 градуса днем, на следующей примерно плюс 25. Фестиваль «Город здоровья» пройдет в эту субботу в парке Маяковского в Екатеринбурге. Массовый праздник проводится третий год по инициативе областного центра общественного здоровья и медпрофилактики. В этом году к участникам присоединятся звезды футбольного клуба «Урал», рассказали в департаменте информполитики региона. Всем гостям выдадут паспорта здоровья, которые станут навигаторами по площадкам. Состоится множество активностей. Можно будет также пройти разные медицинские обследования, включая флюорографию и экспресс-тестирование на ВИЧ. Среди наиболее активных участников разыграют путевку на всю семью в одну из лучших здравниц региона, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар 76,62, евро 87,58.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 12.05 на наших родинах. В центре Екатеринбурга поливает пасмурная, плюс 17. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Кратковременно дождь и, возможно, гроза. Ветер восточный 4,9. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Ну а в течение дня 19,21 выше нуля.

беззаботное, классное времечко. С ностальгией по детству, Мария Краймбери, Ренат, Джем ФМ. Ну, во взрослой жизни, честно сказать, тоже ведь есть свои плюсы, свои плюшечки. В любом случае, побольше этих плюсов, плюшечек здесь сегодня и сейчас, в настоящем. Хорошего вторника, двигаемся дальше с хорошей музыкой на Джем ФМ. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Ханна и Кирилл Мойтон, затем Моджо. Ну а прямо по курсу, дискотековать.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: Есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Как собрать друзей и провести свободный вечер? Интересы разные. Футбол, книги, путешествия.
6: Сходите на квиз-машину. Это тематические викторины в барах. Для всех твоих друзей найдется тематический квиз.
5: Как попасть?
6: Зайди на сайт rudagames.com и зарегистрируйся.
4: 16+. АО ГК «Руда». ОГРН 122-660-003-5001. Екатеринбург.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 12.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». 4 балла. Сервис «Яндекс.Карты» рисует у себя на страничке. ЕКАД стоит от реки Березовка до Высоцкого. От моста через ЖД дорогу до 20-го километра. От 13-го километра также до Высоцкого. Московская от объездной до Щерса. Березовский тракт, трудовая Губахинская проезжая. От Барьерной до Норильска. Щерса от Сурикова до Московской. Восточка от Малышева до Декабристов. И много машин на Щербакова от объездной до Павлодарской.
8: Реклама.
10: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
11: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
12: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета ТС».
13: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: комплекте. Ваками на Сибирском тракте 24.
1: Вова Моторс. Предложение до конца июля текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 18-784-700. 18-9-5-8-4.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Риана впервые за долгое время вышла на сцену. Мировая звезда впервые за 3 года выступила на большой сцене. Исполнительница стала специальной гостьей юбилейного концерта рэпера Джей-Зи. Поклонники не ожидали такого феерического возвращения. Как пишет Супер, концерт состоялся в рамках серии выступлений, посвященных 30-летию музыкальной карьеры рэпера. Во время шоу Риана появилась перед зрителями и вместе с Джей-Зи исполнила их совместный хит. На ней красовалась блузка, кожаные шортики и ремни. Последний раз певица радовала поклонников своим творчеством 2 года назад. Тогда она выступила в перерыве финального матча Супербоула. Ранее Риана заявляла, что хочет сделать перерыв в карьере и посвятить себя материнству. К слову, сейчас в сети активно обсуждают предполагаемую 4-ю беременность звезды. Но она не реагирует на слухи. Это и правда было грандиозно. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
10: 12.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». В центре города дождь, пасмурно и плюс 18 градусов. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер восточный 4-9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. В течение дня 19-21 тепла.
8: Реклама.
11: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону. Вызов на дом. Отсутствие очередей. Свои УЗИ. Лаборатория. Процедурный кабинет. Вежливость. Внимание. Квалификация.
8: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekmedcenter.ru.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вообще хорошо, когда желания совпадают с возможностями. Групп Серебро на Jam FM. Пусть тебе будет сладко, гладко, хорошего, приятного вторника. Я подслащиваю, точнее, как и прежде, хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Юлия Савичева, затем Пепл, дискомашины группа Хёц. А прямо сейчас с компасами Сергей Лазарев.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
3: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Обстановка с паводком в Свердловской области остается напряженной. В ближайшие сутки ожидаются очень сильные дожди и ливни. Это создаст риски дальнейшего подъема уровня воды в реках, подтопления новых территорий, сообщает пресс-служба МЧС. В зоне подтопления остаются 192 частных жилых дома, 11 дачных, более 1200 приусадебных участков, а также 3 отрезка автодорог и 9 низководных мостов. За ночь уровень воды в реке Ницце поднялся еще на 25 сантиметров до отметки 732 сантиметра. При уровне 740 сантиметров придется объявлять режим ЧС в орбите, отмечает «Новый день». Режим ЧС накануне ввели в Камышловском районе. Об этом сообщила спикер областного заксобрания Людмила Бабушкина. Сотрудники ГАИ провели в Екатеринбурге рейд «Пешеход-ребенок СИМ». Всего за несколько часов автоинспекторы пресекли 33 нарушения ПДД. 27 самокатчиков, а также 3 велосипедиста не спешились перед пешеходным переходом. Трое пешеходов переходили дорогу в неположенном месте, сообщили в пресс-службе ГОРГАИ. Там напомнили о том, что пешеходы, велосипедисты, пользователи СИМ обязаны заботиться о собственной безопасности. При пересечении дороги на велосипеде или СИМ обязательно надо спешиваться. Водители обязаны проявлять особую внимательность в зоне действия знаков «Пешеходный переход», пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге начались царские дни. Ежегодный фестиваль православной культуры, приуроченный к годовщине трагической гибели семьи Романовых. Центральным событием памятной недели по традиции станет ночное богослужение у храма на Крови, а также масштабный крестный ход до Ганиной ямы. В Екатеринбург съезжаются тысячи верующих из разных городов России и мира. В этом году литургии и крестный ход выпадают в ночь на пятницу, отмечает «Новый день». Ассортимент смартфонов в России может сократиться на 20-30%. Это случится на фоне уменьшения объемов производства устройств ведущими мировыми брендами. Об этом, ссылаясь на участников отрасли, сообщает газета «Известия». По данным издания, производители уже начали оптимизацию модельных рядов. До конца года компании намерены реже обновлять бюджетные линейки и дальше оставлять в продажу устройства предыдущих поколений. По словам экспертов, при выпуске новых устройств производители будут в первую очередь оценивать их потенциальную прибыль, отказавшись от устройств, которые продаются хуже, пишет газета.ру. Лень полезна для иммунитета. Об этом заявил старший научный сотрудник кафедры химии и биотехнологии Пермского национального исследовательского политехнического университета Валерий Литвинов. Под влиянием лени снижается уровень кортизола, гормона стресса, который подавляет важные функции организма, в том числе активацию генов, необходимых для созревания иммунных клеток в лимфоузлах, отметил кандидат медицинских наук. При хроническом напряжении люди становятся более уязвимыми к вирусам, раны заживают медленнее, восстановление после болезни становится более длительным, отметил специалист, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар 76,62, евро 87,58.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 13.03 на наших студийных. Норму по осадкам перевыполняем. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Дождь по-прежнему пасмурный. В центре Екатеринбурга плюс 18. На завтра, среду, 15 июля. Синоптики нам пообещали перемену. Облачность возможен. Дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16. Завтра днем 18-21. Выше нуля.
3: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
4: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
3: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
4: Возможно, противопоказания. Необходимо.

Она в Екатеринбурге дождь никак не отпускает. Уже туда наверх хочется сказать, ну все, все, хватит, мы освежились, достаточно. Дим Билан с Аляночкой из 90-х про белые розы. Ну а я с приветом, ну и, конечно, с хорошей музыкой. Она в любое время года, при любой погоде лишней точно не будет. Зовут меня Диджей Дан, ну и, конечно, хорошего вторника. Руки вверх на подходе, затем Бахти Туркен, ну а прямо сейчас Кэтсай на Джемовой.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 13.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты. ИКАД стоит от Березовского тракта до Высоцкого. Березовский тракт, трудовая Губахинская проезжая. От Барьерной до Укромного переулка. Поставим на улице Егошинский подход. Ишевская от улицы Отдыха до Промышленного проезда. Также на Щерс от Цурикова до Московская. Много машин на Московской от Волгоградской до Щерса. Кольцовский тракт Луганская стоит от Переходного переулка до Переходного переулка. Белинского Карла Липника от Верительна до Ленина. Тормознем в Рижском переулке от Московской до 8 марта. И копится транспорт на Малышева от Мамсибиряка до Горького.
6: Реклама.
8: Глазурит Лада. Лада Глазурит. К

0: Лазарит. Автоцентр Лазарит. Официальный дилер Лада. Фронтовой бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

От просмотра чужого предлагаю перейти, товарищи, к своему собственному. Ну, осчастливить, конечно, приветами, поздравлениями, вниманием, комплиментами своих роднулих зайчиков-пушистиков, коллег, кого угодно. Тем более, если есть повод, то, пожалуйста. Наше общение на Jam.fm. Отзовись параду, я в твоем распоряжении. Зовут DJ Dan. Welcome. Макс, +7 93 2 0 2 0 102 5. Пиши. Также можешь оставлять на нашей страничке ВКонтакте, в группе Jam.fm, и сайт в твоем полном распоряжении. Радио jam.fm.ru. Ну и, кстати, там на сайте тоже все звучит. Читс для всех, кто в онлайн. Отзовись, порадуй, выходи на связь. Ну, а я продолжаю снабжать хорошей музыкой. На подходе Beer Wolf, затем градусы, а прямо сейчас Камрад на Jam.fm.

0: И у тебя пусть с делами все будет в порядке. Бир Вольф на Джем ФМ. У Яны Ефимовой все в порядке со свежими историями. Через минутку с небольшим.
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем ФМ.
10: Привет! Екатерина Шкурова соединилась с мужем после расставания. Неделю назад актриса неожиданно заявила поклонникам о переменах в личной жизни. Блондинка намекнула на помолвку. Все тут же стали гадать, кто же покорил ее сердечко. Однако, как выяснилось недавно, все гораздо проще. Катя сошлась со своим мужем-блогером Дмитрием Козловым. Пара сильно поссорилась, но сумела наладить отношения. Актриса прокомментировала, цитирую, «Мы разъехались, жили каждый своей жизнью. И, наверное, многие были уверены, что назад дороги уже нет. Спойлер, на развод мы так и не подавали. За эти полгода мы изменились, повзрослели, научились слышать не только себя, но и друг друга». Как пишет Супер, у пары двое совместных детей – дочь Аврора и сын Амур. Потрясающие новости. Пускай больше не ругаются. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 13:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон и любимая кухня. С бортом пасмурно, сверху капает и плюс 18. На завтра. Среду, 15 июля. Синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 16. Завтра днем 18-21 тепла.
9: Реклама.
11: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салон «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акции действуют до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

На Jam FM важная и интересная для тебя информация. Если нет особых планов на 18 июля, вот, пожалуйста, пища для размышления. Встречаемся на Урал Футбол Фесте в яркой зоне Jam FM. Будет громко. Вместе споем любимые песни и поймаем ритм на иммерсивной зарядке. А специальный автомат предсказаний считает твое будущее по руке. Пропустить такое невозможно. Приходи, пошумим 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: артроскопии. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы Jam FM 235-0905. 235-0905.
2: Jam FM.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение 14 региональным предприятиям на топливном рынке в Кировской области, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской, а также на Кубани. Предупреждение связано с ценами на бензин и дизельное топливо, сообщили в пресс-службе ведомства. Так, саратовские компании изменили цены на бензин АЕ-92 и 95, что приводит к ущемлению интересов потребителей. В действиях краснодарских компаний усмотрели признаки нарушения антимонопольного закона, но подробности не уточняются, пишет газета «Известия». ФАС продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дистопливо по всей стране, отмечает издание. Движение по федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень открыли в Талицком районе, но на ряде участков проезжая часть заужена, скорость ограничена до 50 км в час, сообщили в облгаи. Ранее сообщалось о ряде ограничений на трассах из-за подтоплений. Так, в Богдановическом районе нет проезда от села Коминки до улицы Строителей в Богдановиче. В Алапаевском районе закрыт проезд по дороге Арамашево-Косяково из-за разрушения моста. Ограничено движение на дороге Артемовске-Арамашево в районе деревни Бучино. ГАИ призывает водителей строго выполнять требования временных дорожных знаков. Власти Нижнего Тагила помогут садоводам, пострадавшим от паводка. Представители горадминистрации уже встречаются с председателями СНТ. Об этом сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. «Разбираемся с каждым товариществом по отдельности. Дороги размыты, мусора много, дома необходимо сушить. Также следует скважины проверять», цитирует градоначальника «Комсомольская правда». По его словам, будут заключены доп. Соглашения с регоператором на вывоз и утилизацию мусора с территории. С местным предприятием договорились о том, чтобы покрыть дороги к садовым участкам щебнем. В Нижнем Тагиле службы продолжают работу в режиме повышенной готовности. Между тем, новые мощные ливни идут на Средний Урал. И наиболее сильные вновь ожидаются в юго-западной части региона, к западу от линии Нижний Тагил-Каменск-Уральский, сообщил метеоролог Алексей Пулин, пишет Ядин. Напомню, сегодня и завтра в регионе объявлено новое штормовое предупреждение. В МЧС призывают свердловчан по возможности оставаться дома в непогоду, отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации. Водители призывают по возможности отказаться от дальних поездок, в пути соблюдать осторожность. Пилот-любитель из Бразилии, совершающий кругосветное путешествие на одномоторном самолете, долетел до Магадана. Об этом сообщает сегодня международный аэропорт города. Александр Фрота хочет стать первым бразильцем, совершившим одиночное кругосветное путешествие на экспериментальном одномоторном самолете. Его путешествие началось в Форталезе 120 дней назад. Из Магадана он уже вылетел в Чукотский Анадырь. Затем полетит на Аляску. Завершающий этап кругосветки – возвращение в Бразилию, пишет «Москва-24». Официальный доллар 76.62, евро 87.58.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 14.03. На наших ходиках за бортом без изменений, влажно, сверху капает, но уже хорошо, что не льется, и плюс 18 градусов. На завтра, среду 15 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможно, дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящая ночь, плюс 16, завтра днем 18-21, выше нуля.

О счастливых теплых моментах со свеженькой вещицей, с летом, Джонни Федук на Джем ФМ. Ну и тебе побольше приятных, хороших моментов в этом летнем сезоне, чтобы потом, вспоминая, появлялась только лишь улыбочка. Ну и сейчас тоже улыбки пошире и погромче Джем ФМ. Впереди только хорошая музыка, как и всегда. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Зиверт, затем Даксоса. Прямо сейчас Ева Польна на Джем ФМ.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник. Barbra Streisand.

0: Барбара Стрейсэнд.
1: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
2: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
3: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
7: С понедельника точно начну бегать.
8: После отпуска займусь здоровьем.
9: Пора бы и мне заняться собой.
10: Предлагаю не откладывать. Самое время начать вместе.
11: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru. 0+.
12: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
13: 235-0905.
1: 235-0905.
13: Jam FM.
14: Где пробки?
15: 14:18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». 4 балла местами. Затруднение. Это все на страничке сервиса Яндекс.Карты. ИКАД стоит от Березовского тракта до Высоцкого. Березовский тракт, трудовая, Губахинская проезжая. От Барьерной до Укромного переулка. Егоршинский подход, Шевская. От улицы отдыха до промышленного проезда. Московская – это объездная до Волгоградская. Объездная от Московской до Амундсена. Серафим Дерябин – это объездная до Бардина. Амундсена – от Волгоградской до Бардина.
14: Реклама.
16: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
17: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
18: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ТС».
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Каблук. Все четко и предельно ясно. У Люси Щеботиной большой каблук, у Яны Ефимовой свежие истории. Через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.

0: Винтаж Затур.
1: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
2: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: «Джем ФМ».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на «Джем ФМ».
6: Привет! Милли Бобби Браун рассказала об удочерении. Звезда сериала «Очень странные дела» откровенно рассказала об удочерении своего ребенка. В одном из интервью она призналась, что этот шаг был частью ее большой мечты. Как пишет Супер, еще в детстве Милли усыновляла своих любимых кукол. Актриса прокомментировала: «Дело не в том, что я не хочу рожать. Надеюсь, когда-нибудь это случится. Но для меня усыновление всегда было частью будущего. Мы с мужем потратили немало времени, чтобы разобраться, как будет выглядеть наш путь. А потом приступили к его осуществлению». Перед удочерением Милли вместе с возлюбленным посещала занятия по социальной работе и много читала о переживаниях биологических матерей. Пара тщательно продумывала, как будет выглядеть их родительский путь, прежде чем приступить к процессу. Отмечу, что 22-летняя Милли Бобби Браун замужем за Джейкобом Бон Джови. В прошлом году пара заявила, что стала родителями. Очень ответственно и благородно. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
5: Прогноз погоды на Джем ФМ.
7: 14:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». За бортом пасмурно, периодически капает, и плюс 18. На завтра, среду 15 июля, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 18-21 тепла.
5: Реклама.
8: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону, вызов на дом, отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
5: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekmedcenter.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 02-0-102-5.
1: Отзовись, порадуй.
0: Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5.
2: Поздравления, есть с днем рождения Женечку Дегтяреву. Пусть всегда будет у тебя хорошая погода и прекрасное настроение. Это от твоей подружки, хохотушки Светланы. Прилетела, не забыла помнить. Ну и от нас тоже, Женечка Дегтярева, принимай поздравления. Да, пусть все у тебя сбывается, получается. Ну и сегодня просто зашкаливает градус, да, хорошего настроения. Ну, все-таки день варенья-то бывает один раз в году. Ну и, может быть, сейчас, как все именинники, у кого 14 июля, как улыбнуться, да как появится солнце и как погодка настроится. Ну, по крайней мере, на день сегодняшний. Женечка Дегтярева, Светочка тебя поздравляет. А вместе с ней и Jam FM. Всех именинников, у кого сегодня 14 июля, днюшечки.

Интересно, полезная информация только для тебя. Июль на Jam FM обещает быть по-настоящему жарким. Каждый будний день с 10 до 11 на 102.5 FM мы загадываем известного футболиста. Ищи подсказки в группе Jam FM ВКонтакте. Узнал спортсмена? Правильный ответ присылай в мессенджер Макс плюс 7-932-020-102.5. Окажешься первым, и главный приз твой. А именно, 18 июля ты встретишься с Федором Смоловым, где сможешь взять автограф и сделать селфи. Информация из категории 12+.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Банк России не вправе закрыть глаза на топливные цены и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в официальном канале ЦБРФ в МАКСе. Он отметил, что правительство способно обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке, а регулятор по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году. Заботкин подчеркивает, что для решения по ключевой ставке важно и то, как ситуация повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции. Напомню, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин накануне призвал ЦБРФ не повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо. Мелания Трамп помогла российским и украинским детям воссоединиться со своими семьями. Об этом рассказал уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, пишет агентство ТАСС. Омбудсмен уточнил, что процесс воссоединения семей осуществляется через налаженный рабочий канал, благодаря которому она контактирует с Украиной при поддержке таких международных организаций, как Международный комитет Красного Креста и Святой Престол, а также при участии первой леди США, пишет «Вечерняя Москва». Обстановка с паводком в Свердловской области остается напряженной. В ближайшие сутки ожидаются очень сильные дожди и ливни. Это создаст риски дальнейшего подъема уровня воды в реках, подтопления новых территорий, сообщает пресс-служба МЧС. В зоне подтопления остаются 192 частных жилых дома, 11 дачных, более 1200 приусадебных участков, а также 3 отрезка автодорог и 9 низководных мостов. За ночь уровень воды в реке Ницце поднялся еще на 25 сантиметров до отметки 732 сантиметра. При уровне 740 сантиметров придется объявлять режим ЧС в орбите, отмечает новый день. Режим ЧС накануне ввели в Камышловском районе. Об этом сообщила спикер областного заксобрания Людмила Бабушкина. Фестиваль «Город здоровья» пройдет в эту субботу в парке Маяковского в Екатеринбурге. Массовый праздник проводится третий год по инициативе областного центра общественного здоровья и медпрофилактики. В этом году к участникам присоединятся звезды футбольного клуба «Урал», рассказали в департаменте информполитики региона. Всем гостям выдадут паспорта здоровья, которые станут навигаторами по площадкам. Состоится множество активностей. Можно будет также пройти разные медицинские обследования, включая флюорографию и экспресс-тестирование на ВИЧ. Среди наиболее активных участников разыграют путевку на всю семью в одну из лучших здравниц региона, пишет «Комсомольская правда». В Голливуде готовят новую версию хоррора «Кошмар на улице Вязов». Студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крейвена. Но детали нового варианта не раскрываются. Известно только, что новый «Кошмар на улице Вязов» будет адаптирован под полнометражный фильм, пишет «Голливуд Репортер». Официальный доллар 76.62, евро 87.58.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 15.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». Краны по-прежнему открыты, сверху капает и в центре Екатеринбурга плюс 19. На завтра, среда 15 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, гроза, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Это ночью до плюс 16, завтра днем 18-21 тепла.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

И тут важно послевкусие. Ну, какие впечатления у тебя остались после произведения просмотра? Если хороший, то огонь, а если не очень, ну, бывает. Полин Гагарин на Jam FM. Наш спектакль «Рабочий вторник» продолжается как минимум. Музыкальное сопровождение хорошее. На Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн. Всем большой привет. На подходе Юлия Савичева, затем Бахти и Туркен. Ну, а прямо сейчас «Медуза» на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: На мой номер.

0: Майами, на Сибирском тракте 24. Вова Стокмоторс. Предложение до конца июля текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
5: 15.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазуриц». Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, ИКАД стоит от Березовского тракта до Высоцкого, 20-го километра до моста через ЖД-дорогу, Березовский тракт, Трудовая, Губахинская проезжая, от Барьера до Укромного переулка. Постоим в Рижском переулке от Московской до 8 марта, на Московской, это Бизнес до Волгоградской, Космонавтов от Заречной до Бакинско-Комиссаров и много машин Восточной от Советской до Ленина.
6: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5 Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: И есть отзывчиво радостные, кто выходит на связь. Так, привет всему ЕКБшечке. Ну вот самое главное вот это. Хотел попросить Сашу Ельцову из Верхней Пышмы простить меня, пожалуйста, за все, что было. Вспоминаю о тебе. Это Кирилл Месилов прислал сообщение. Ну, надеюсь, в первую очередь это будет услышано Александрой Ельцовой. Ну, а понять и простить – это уже второй вопрос. Ну, в любом случае, Кирилл, спасибо, молодец, что написал. Привет из республики Башкортостан, город Туймазы. Девочкам с отдела сбыта. Две Региночки, девочки, улыбнитесь, прорвемся. Айгуль Хайретдинова идет на прорыв, а я вместе с ней. Здорово. Слова поддержки, конечно, прорвемся, по-другому быть не может. Если есть что сказать, я в твоем распоряжении, наше общение на Jam FM, зависть порадуй, где бы ни находился, вы, ходи на связь.
3: Может,

0: Самая ирония, это хорошо. А еще хорошо, что ты здесь, на Jam FM. Ну и хорошо, что с нами Яночка Ефимова. Она приготовила свежие истории. Через минутку, с небольшим. На Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905
2: 235-0905
4: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Jam FM.
6: Привет! Двое детей Брэда Питта и Анджелины Джоли откажутся от фамилии отца. Дети актеров Захара и Мэддокс продвигаются в процессе официального отказа от фамилии отца. Как пишут инсайдеры, это является обязательным этапом смены имени по законам Калифорнии. У 21-летней Захары слушание назначено на конец сентября. Если до этого времени никто не подаст письменных возражений, судья сможет утвердить ее просьбу смены имени. Девочку будут звать Захара Марли Джоли. Она еще в мае во время выпуска из колледжа дала знать о своих намерениях. В церемонии ее объявили без фамилии Питт. Мэддокс, согласившись на личные причины, написал аналогичное заявление в мае, а неформально перестал использовать фамилию отца еще раньше, в феврале этого года. Например, в фильме «Кутюр» его указали без части Питт. Напомню, что дочь Шайла стала первой из детей пары, кто официально оформил отказ от фамилии папы. В день своего 18-летия она самостоятельно наняла адвоката и оплатила процедуру смены фамилии, официально став Шайла Нубель Джоли. Будем следить за развитием событий. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 15:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон и любимая кухня. С бортом пасмурная, плюс 18. На завтра, на среду 15 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь и гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящую ночь до плюс 16. Завтра днем 18-21 тепла.
1: Реклама. У каждой семьи свой дом. Своя история. Салон и любимая кухня помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

у нас со временем все хорошо, без каких-либо резких отклонений, не ускоряется, не замедляется, все идет своим чередом. 15:37 в Екатеринбурге, как минимум, означает, что не за горами завершение рабочего, ну и отдых со всеми приятностями, несмотря даже на дождь. Понятно, что он ограничивает летние забавы, развлечения, отдых на свежем воздухе, но, тем не менее, никто не отменял вкусный ужин, прочтение книг, плед тепленький, либо просмотр фильмов. Ну, в общем, есть из чего выбрать, было бы желание. Так или иначе, планов тебе приятнейших и на вечер обязательно, ну и на здесь и сейчас. Приятного времяпрепровождения. С меня, как всегда, хорошая музыка. Продолжаю снабжать. На подходе Марфа, а затем Денис Клявер. Ну, а прямо сейчас пара Факува и Анна Наклаб на Джем ФМ.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Нос твоей мечты. Красивый и здоровый. Закрытая ринопластика 270 тысяч рублей. Хирург Мамедов. Центр косметологии и пластической хирургии. Запись на прием через сайт Екатеринбург, Московская, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
1: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру». Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Jam FM».
3: 235-0905.
0: 235-0905.
3: «Jam FM».
4: Где пробки?
5: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Как сообщается РС Яндекс.Карты, ЕИКа отстоит от Березовского тракта до Высоцкого и от Троевского до 25-го километра. Рижский переулок от Московской до 8 марта, Московская от Обездной до Волгоградской. По-прежнему Березовский тракт, Трудовая, Губахинская проезжая от Барьерной до Укромного переулка. Тормознем также на Космонавтов от Полевой до Бакинско-Миссаров, базовые переулки от станции Пионерская до Кольцовского тракта на Большакова, а от Цурикова до Московской.
1: Реклама.
6: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
8: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: новости на ЧМФМ.
1: Добрый день. Уровень воды в реке Ницце в Ирбите достиг 741 сантиметра. Это на сантиметр выше критической отметки. Глава города Николай Юдин принял решение ввести на территории Ирбита режим ЧС. По словам мэра, на работу спасателей и предприятий это решение существенно не повлияет, поскольку все необходимые меры принимаются уже в течение нескольких недель с момента, когда в Ирбит стали поступать первые прогнозы о развитии паводковой ситуации. Для размещения людей развернули еще один ПВР. Кроме того, в город прибыла дополнительная группировка службы спасения, сообщает «Новый день». Почти 100 участков дорог в Свердловской области повреждены из-за паводка. Окончательный ущерб дорогам в регионе специалисты оценят, когда погода улучшится. По данным Уралуправтодора, обычно во время весеннего половодья фиксируют от 7 до 10 подтоплений. В этом году их число достигло 96. Среди пострадавших участков оказалась трасса Екатеринбург-Тагил-Серов, которая почти на 12 часов была закрыта для движения из-за подъема воды. В настоящее время подтопленными остаются 39 участков, еще на 25 зафиксированы разрушения обочин, откосов, мостовых сооружений. Жители новостроек на улице Блюхера в Екатеринбурге не могут проехать к домам из-за очереди на автозаправку. К ЖК «Уральский» не могут пробраться ни жители, ни экстренные службы. Въезд и выезд в ЖК и на ЗС «Лукойл» один на двоих. Пробка начинается с улицы Блюхера, рассказал порталу Е1 один из жильцов. Он поделился снимками, сделанными в разные даты. На них видно, что на узком перекрестке машины выстраиваются в очередь вдоль припаркованных автомобилей, перекрывая любой путь для объезда. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа законодательно сохранить порог доходов в 20 миллионов рублей, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен уплачивать НДС. Об этом сообщает агентство ТАСС. Такая задача была поставлена главой государства по итогам Петербургского международного экономического форума. Ранее планировалось поэтапное снижение порога для работы на упрощенке. Так, в следующем году он должен был составить 15 миллионов, затем 10. Однако на форуме Владимир Путин предложил сохранить порог в 20 миллионов рублей на максимально длительный срок. Россияне считают богатым человека, который имеет доход около 400 тысяч рублей в месяц в среднем. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам опроса. При этом только каждый пятый участник опроса рассчитывает когда-нибудь достичь желаемого уровня достатка, а 4% уже считают себя богатыми. В крупных городах планка выше, более 500 тысяч рублей в месяц. У молодежи и старших поколений около 300 тысяч. Доллар 76,62, евро 87,58.
0: Прогноз погоды на ЧМФМ.
2: 16.04 на наших ходиках в центре Екатеринбурга плюс 20 градусов. На завтра, среду 15 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. А этой ночью до плюс 16, завтра днем 18-21 тепла.
0: ЧМФМ
3: 102,5. Где-то в пробке, но на сердце много три.

созвучная эта вещица с погодкой за окном, которую мы сегодня весь день с самого утра наблюдаем. Она с Тедди Билан, с эпилогом на GMFM, ну а я с приветом. Несмотря на погодку, надо же ее чем-то компенсировать, это обязательно вкусненьким, сладеньким, какими-то приятностями. Ну, лично я хорошая музыка. Продолжаю это с удовольствием делать и в любом случае отлично. Вечер. Двигаемся дальше. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Feist of Family, затем Боб Синклер. Ну а прямо по курсу. Моя Мишель на GMFM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». По сообщениям, сервис Яндекс.Карты ЕКАЦ стоит от 19 км до Высоцкого, от Раевского до 25 км, от Садов до реки Решетка. Это все ЕКАТ. Березовский тракт, Трудовая, Губакинская проезжая. От Барьерна до Укромного переулка. Восточная от Малышев до Декабристов. Много машин на Шевской, Тепличной до Космонавтов. Московская стоит от Обездной до Волгоградской. Роза-Люксембург от Малышева до Карла Маркса.
1: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: И снова музыка.
5: И

0: Тейлор Свифт продолжает вечер на Jam FM. Через минутку с небольшим его продолжит Яна Ефимова со свежими историями.
1: Реклама. Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodbank 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Футбол! Такой разный и такой любимый! Урал Футбол! Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет! Ольга Бузова рассказала о восстановлении после операции. Певица продолжает восстанавливаться после травмы ноги, полученной в начале июня. Несмотря на операцию и длительную реабилитацию, артистка уже вернулась к работе и выступлениям. Хотя, как признается сама, процесс выздоровления идет медленнее, чем она рассчитывала. Сейчас Оля постепенно отказывается от костылей. Перед выходом на сцену она надевает специальный фиксатор для своего колена, скрывает его под широкими брюками и, несмотря на хромоту, продолжает выступать. На одном из недавних концертов танцоры регулярно поднимали певицу на руки во время номеров. Многие решили, что это связано с травмой, однако сама Бузова опровергла подобные предположения. Она прокомментировала, цитирую, «Танцоры иногда меня поднимают, выносят, но это всего лишь элемент режиссерской задумки. Вы же знаете, что сцена лечит артиста на все 100%. Когда моя нога касается сцены, я перестаю чувствовать и боль, и усталость». При этом артистка признается, что полностью восстановиться пока что не удалось. Несмотря на рекомендации врачей, Бузова не собирается сокращать профессиональную активность. После нескольких дней, посвященных восстановлению, она вновь вернулась к работе. Я всегда называю Олю пчелкой. Трудится и трудится. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
11: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 16:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Периодически выглядывает солнце, плюс 20 в центре города. На завтра, среду, 15 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра идем 18-21 тепла.
11: Реклама.
13: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону. Вызов на дом. Отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
14: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekmedcenter.ru.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

лирический ностальгический Джонни на Jam FM. Ну а ты не теряйсь пространство времени, наоборот, оставайся, располагайся. Помимо музыки, тебя на Jam FM ждет совсем скоро. Так что уж точно скажу, в 17.00 в следующем часе вечернее шоу «Джем без правил», Мишки Слев, Яна Ефимова будут с тобой делиться разными интересностями и, конечно, дарить подарки. Сегодня спрашиваем, чем заняться вечером без гаджета в руках. Да, пора разорвать этот порочный гаджета-круг. Пожалуйста, чем можно заняться? Приготовить что-нибудь, посмотреть, почитать, я не знаю, прогуляться, да, если дождика не будет, ну и т.д. и т.п. Может быть, у тебя какие-то свои есть варианты, они по-любому есть, если нет, вот, пожалуйста, повод, чтобы их придумать, ну и заодно выиграть еще подарок. Автору лучшего сообщения, ребята, как всегда, подарят подарки. Можешь писать уже сейчас варианты, присылать в Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, также в канал на радио Jam FM. Также в Максе и группа Jam FM ВКонтакте. Там пост в комментах оставляй. Итак, не пропусти Jam без правил в 17.00. Чем заняться вечером без гаджета в руках? Слушайте хорошую музыку. Я продолжаю снабжать тебя. Зовут меня DJ Dan. Скоро Гамоль, Sorry, Love Speak. А прямо сейчас Зиверт на Jam FM.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Немного важной, интересной информации для тебя. 18 июля ищи яркую зону. Jam FM на Урал Футбол Фесте будет громко и очень зажигательно. Споем любимые хиты на полную мощность. Взбодримся на веселой зарядке, а также узнаем судьбу. Автомат предсказаний считает будущее по твоей руке. Такое точно нельзя пропустить. Итак, 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: Новости на Jam.FM.
1: Добрый вечер. Обстановка с паводком в Свердловской области остается напряженной. В ближайшие сутки ожидаются сильные ливни. Это создает риски дальнейшего подъема уровня воды и подтопления новых территорий, сообщает региональная МЧС. В зоне подтопления сейчас остаются 192 частных жилых дома, 11 дачных, более 1200 приусадебных участков и десятки участков дорог. 33 нарушения правил дорожного движения пресекли. Всего за несколько часов инспекторы ГАИ, которые провели в Екатеринбурге профилактический рейд «Пешеход, ребенок, СИМ». Среди нарушителей больше всего электросамокатчиков – 27. Они, а также 3 велосипедиста не спешились перед пешеходным переходом. Трое пешеходов переходили дорогу в неположенном месте, об этом сообщили в ГОРГАИ. Там напомнили, что пешеходы, велосипедисты и пользователи средств индивидуальной мобильности обязаны заботиться о собственной безопасности. Последние при пересечении дороги по правилам обязаны спешиваться. Ну а водители обязаны проявлять особую внимательность в зоне действия знаков «Пешеходный переход», пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге начались царские дни. Ежегодный фестиваль православной культуры, приуроченный к годовщине трагической гибели семьи Романовых. Центральным событием памятной недели по традиции станет ночное богослужение у храма на Крови и крестный ход до Ганиной ямы. В Екатеринбург съезжаются тысячи верующих из разных городов России и мира. В этом году литургия и крестный ход состоятся в ночь на пятницу, сообщает «Новый день». Россияне никогда не жили лучше, чем они живут сейчас, заявил экономист Алексей Зубец. Он сослался на данные Росстата, в соответствии с которыми покупательная способность россиян сейчас находится на одном из самых высоких уровней. То есть на среднюю зарплату человек может купить больше разных продуктов, чем раньше. А снижение наблюдается лишь по нескольким категориям товаров. Это говядина, растительное масло, хлеб и хлебобулочные изделия. Большинство же жителей страны могут позволить себе больше, чем в предыдущие годы, констатировал эксперт. В России стартовали съемки новой музыкальной комедии «Зубастая няня» с певицей Пелагеей в главной роли. В центре сюжета – Казетта, одинокая мама семерых непоседливых козлят. В их городок прибывает капитан, волк-вегетарианец Морис Волконский. Он влюбляется в Казетту и устраивается к ней работать няней. В российский прокат комедия выйдет в следующем году. Доллар – 76,62, евро – 87,58.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, среду, 15 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду ночью, до плюс 16, завтра днем 18-21 выше нуля.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Jam FM 102.5. Jam FM. Jam без правил.
5: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Jam без правил. Реклама. Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы – сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов и 7 минут. Давайте будем начинать наше вечернее приключение. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Вы знаете, сегодня действительно день нас немножко порадовал какими-то своими новостями. И утром мы тоже были вместе с вами и вернулись вечером для того, чтобы сделать его не менее прекрасным. Кстати, у нас есть тема, которую мы сегодня обсуждаем.
3: Чем заняться вечером без гаджета в руках? Устроить себе такой цифровой детокс,
2: да.
3: Я бы сказала.
2: Чем заняться? Ты чем будешь заниматься? Чем? Мы же говорим про какие-то локальные вещи. То есть не то, что поехать там путешествие на лошадях.
3: А кто-то, знаешь, есть такие люди, которые легкие на подъем.
2: Ну, локаль, нет, локальненько я имею в виду.
3: Я бы посмотрела какой-нибудь.
2: Фильм. А если бы интернет отключили?
3: Ой, вот это сложно. Так, ну подожди, тогда приготовила бы вкусный ужин.
2: А так бы ты не стала.
3: Если у меня время есть и силы.
2: Просто залипла бы за сериал «Кухня» и все.
3: Нет, время и силы тоже очень важны. Ну ладно, прогуляться. Погода в целом позволяет. По крайней мере, в центре у нас дождика как бы нету.
2: Ага. Ну а где есть? Не, ну ладно, где есть, согласен, там, конечно, так просто не выйдешь. Я недавно, значит, был на мероприятии и решил, чем бы я хотел занять вот такой, так скажем, во время какого-то интернет-детокса, я хочу купить штуки для крокета.
3: Крокета?
2: Вот, крокет.
3: А.
2: Поняла?
3: Нет.
2: Крокет, ты не знаешь, что такое крокет?
3: Нет, я знаю, но я немножко не очень представляю.
2: Крокет — это такие маленькие воротца, которые втыкаются в землю, ну, там, например, 20, там, 30 на 10 сантиметров, такие как бы, ну, аркой назовем их. У тебя в руках есть такой молоточек, ты кладешь тяжелый шарик на землю, и, соответственно, твоя задача — забить в эти воротца. То есть такая локальная, спокойная, уравновешенная.
3: Игра.
2: Это прародитель гольфа, между прочим.
3: Ого.
2: Ну как «Алиса в стране чудес» играли в крокет.
3: Крокет.
2: Да, поэтому я бы хотел заняться вот такой штукой. Есть же домашние вот эти приколы.
3: А что тебе мешает заняться такой
2: штукой? Ничего,
3: я
2: просто никогда не задумывался об этом. Я думал, что это игра, которая, знаешь, не позволяет тебе, ну, супер развлечься. Но по большому счету, да, это не истерика как бы какая-то. Но просто, и плюс, видишь, я же еще хотел как-то это коммуницировать с детьми, чтобы они в своем возрасте тоже могли со мной поучаствовать. Потому что если мы берем какую-то сложную, там, не знаю, знаешь, «Манчкин» есть вот такая настольная игра. Она сложная, надо думать, что-то там, продумывать какие-то ходы.
3: А тут мозг расслабляется.
2: А здесь, да, у тебя есть вот такая клюшечка, молоточек, и поехали.
3: Очень классная история тоже с этими картинами по номерам. Вот
2: эти
3: вот, да, раскраски. Ты же тоже мне недавно говорил, что хочешь раскраску какую-то там.
2: Ну да,
3: вот.
2: Но это не такая, это не по номерам. Это не по номерам.
3: Ну это более, да, там с мантрами, с такими.
2: Да, да, да, да, для того, чтобы немножко расслабиться.
3: Да.
2: Ладно, мы задаем тебе вопрос, действительно, казалось бы, простой, но интересный с точки зрения рассуждения. Чем заняться вечером без гаджета в руках? То есть если у тебя, ну просто обрубили всемирную сеть, интернета больше у тебя дома нет, и чем
3: не
2: можно...
3: заплатил.
2: Да, чем можно заняться в этот вечер? И у тебя есть несколько вариантов для того, чтобы ответить. Например, написать нам в канал в Максе, радио Jam FM Екатеринбург. Также в личку, если ты любишь тет-а-тет, +7 932 020 102 5. А также ВКонтакте у нас уже висит пост. Отправляй туда. Ну и самый интересный комментарий сегодня получает подарок.
3: Это пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музее Владимира Высоцкого. Можно сходить без интернета, классно провести время со второй половинкой.
2: Считаю, отличный вариант. Ну а мы начинаем наше вечернее шоу «Джем без правил», но пока легкая музыкальная гимнастика.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: На мой

0: Камчатками на Сибирском тракте 24.
1: Вова Стопмотор с предложения до конца июля текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца, не оферта.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+.
3: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
4: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
7: Где пробки?
8: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Итак, как сообщается РС Яндекс.Карты, ЕК стоит от Садов до реки Решетка, 20-го километра до Высоцкого. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская, проезжая от Барьерной до Укромного переулка. Московская от Собизной до Волгоградской, Вильгельма до Генина, от Академика Сахарова до улицы Краснолесья. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Тормоздем на Шевская, Тепличная до Космонавт.
9: Реклама.
10: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Ford. Автоцентр Лазурит. Официальный дилер Лада. Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: Лазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 21 минута. В центре города за окном 22 градуса жары. Даже там где-то вышло
3: солнышко.
2: Солнце с нами поиграть. Я думаю, что это в преддверии просто наших комментариев, ну, ваших комментариев, которые вы оставили в ответе на наш вопрос.
3: Чем заняться вечером без гаджета в руках?
2: Мы сегодня рассуждаем на эту тему. Вдруг, если в какой-то момент жизни интернет скажет нам пока. Вот Юля говорит, приготовить вкусный ужин для семьи, зажечь свечи, накрыть на стол. И просто посидеть, пообщаться с любимыми. А у меня, кстати, недавно тоже отключали свет. И мы, в общем, с детьми, я использовал такой лайфхак. Кстати, лайфхаки, да?
3: А с бутылочкой?
2: Да, когда ты включаешь телефон
3: просто,
2: и ставишь вот бутылку, 3-литровую банку, ну там 5-3, ну какой-то, в общем, объем жидкости. Да, и светильник. И мы рассказывали, в общем, детям свои старые истории, как мы там играли в футбол, и, короче, следующие 2-3 дня у нас дети такие, а можно, давайте еще выключим, и типа
3: слушай,
2: поговорим.
3: Слушай, классная экономия.
2: Прекольно, да.
3: Прекрасная экономия, потом
2: тут больше, наверное,
3: за коммуналку.
2: На сближение, потому что, ну, 50 рублей, ладно, найдем, скребем.
3: А Егор нам пишет, заказать пиццу и прочие вкусности с доставкой и всей семьей поужинать. Вкусно. А еще вот Лена пишет, что...
2: Вкусно, да.
3: Ну, это я так уже прочитала. Лена пишет, погулять по Палатинке, сходить в ТЦ за покупками в кино или театр.
2: Можно и так. А вот Оля говорит, привет, пока только мечтаю о тихих, спокойных вечерах. Все время как бы это кипиш у меня. Читательская ломка. Мечтаю накупить книг и читать запоем по штуке в день. Еще лежит незаконченная алмазная мозаика. Хочу... Ну да, Оля, просто у тебя еще, знаешь, здесь целый ряд приключений, которые ты можешь здесь, собственно, исполнять и вытворять для себя. Еще, говорит, увидела обалденную вышивку бисером. Бусь, ну все. Там, в общем, у человека где-то года
3: на... Мне про книжки понравилось.
2: Года на полтора у нее планов там расписано.
3: Но она
2: поэтому...
3: пишет книжку в день. Это какая-то либо...
2: читать.
3: Ну да, читать.
2: Читать,
3: одну книжку в день она имеет
2: в
3: виду?
2: Ну да, реально.
3: Только это тоненькая, маленькая должна быть, какие-то рассказы.
2: Не знаю, 430 страниц, вот
3: ну,
2: я прочитал за день.
3: Ну это либо весь день посвящать эту.
2: Ну
3: ребенку.
2: Да, а что конкретно тебя смущает?
3: Ну ладно, ничего.
2: Пиццу купил, в одной руке пицца, в другой у тебя книга, собственно, да. Ждем, в общем, твой вариант ответа на наш, собственно, сегодняшний вопрос.
3: Вопрос звучит так. Чем заняться вечером без гаджета в руках?
2: Да, у нас есть несколько вариантов. Можешь отправить нам в канал в Максе, который называется «Радио Джем ФМ Екатеринбург». Также в ВК у нас висит уже пост. Ждем твои комментарии. Ну или в личку тоже, знаете, ждем. +7 932 020 102.5. Ну и, конечно, лучший комментарий сегодня получает подарок. А кто из вас победит, узнаем в конце этого часа. Ну а пока выигрывают все. В данном случае Хабиб будет поздравлять с композицией «Ой, какая ты».

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: А у нас с вами середина часа, а значит 17:29, и это свежая история.
3: Найден самый обаятельный футболист чемпионата мира этого года.
2: Ну, давайте вот так. Я не знаю эту новость, не знаю. Но что-то мне подсказывает. Это такой скандинавский блондин.
3: Правильно тебе подсказывает. Да? Я не знаю, что там тебе подсказало. Сердечко, не сердечко. В общем, да, это 25-летний Эрлинг Холланд. Играет за сборную Норвегии. Это такой, да, блондинчик.
2: Я называю его футбольная Рапунцель.
3: Кстати, да, очень похоже. У него длинные волосы, очень. Такие белокурые.
2: Причем выбриты виски.
3: А ты настолько детально его рассмотрел?
2: Ну, я смотрю футбол. Ну, это популярная личность. Ну, футбол в футболе, да, это как бы популярно, недавно вылетели.
3: В общем, он буквально покорил сердца пользователей сети недавно. Его чувство юмора, вот эта необычная внешность, рост, на секундочку, 2 метра практически.
2: Нормально.
3: Да, 195 сантиметров. И успехи...
2: А, 195?
3: Ну, почти 2 метра же.
2: Ну, вот я 185, метр 80. Ну, я вот еще на 10, да, вышел? Нормально. Ну, да, согласен.
3: Высокий.
2: Достаточно высокий, да.
3: А, в общем, сейчас весь мир о нем говорит. Холланд, кстати, вот тоже из интересных фактов, становится героем мемчиков всяких разных.
2: Да.
3: Его почему-то сравнивают с актрисой Скарлетт Йоханссон, которая черная вдова вот эта самая.
2: Ну, в целом...
3: Они не похожи.
2: Ну, нет, ну, да, у тебя тоже ничего общего с Жераром Депардье нет. Ну, ты вот отправила фото...
3: Я вам сегодня мем отправила. С этим, ладно, опустим, это наше.
2: Не, ну в целом, давайте так, ну прямо если с каких-то грубых ракурсов, и ты там, ну не знаю, воздержусь от комментариев.
3: А ты сейчас про меня, что ли, продолжаешь?
2: Не, нет, почему? Я про Скарлетт и Холланда. Не.
3: Сравнивают еще с викингами, ну точнее его с викингами.
2: Ну да, нормально.
3: И сам футболист вообще не обижается на всякие эти сравнения, на мемчики даже подкалывает сам себя. Еще, кстати, один интересный факт о нем, он очень любит вот эти вот сумочки дизайнерские, такие очень дорого-богатые.
2: Нет, сумочки дизайнерские просто есть условно такие, знаешь, спортивные, а есть как вот у тебя, например, сумочка, ты хочешь сумочки.
3: Ну, я думаю, что для спортивной формы больше.
2: Не клатч.
3: Вот вот. Нет, не клатч.
2: А, ну
3: нет.
2: Все, тогда
3: было
2: ладно.
3: Было бы странно.
2: Тогда, ну я, знаете ли.
3: Витон, Дольче Габбан, такой он прям модник.
2: Ну, почему бы нет? Денежка позволяет.
3: Новый краш. Я не знаю, сейчас это слово употребляют, не употребляют у нас вообще. Ну,
2: да.
3: Раньше было популярным. Краш.
2: Да.
3: Новый краш у девчонок. Любимка, вот.
2: Да, почему, собственно, и нет.
3: Но, честно, мне не очень.
2: Ну, не звони ей, понял?
3: Не звони мне, не пиши. Ну, все равно там как-то ты играешь.
2: У нее сердце, как всегда, только Игорь Акинфеев. Вот, человек, которого он любит, ценит. Ну, ты же не знаешь, кто это, да?
3: Нет.
2: Ну, это вратарь сборной России наш.
3: Ага, я знаю, там Смолов есть.
2: Вот, ну, да, вот, все в эту историю.
3: Он хоть симпатичный?
2: Ну, безусловно.
3: Ладно.
2: Все наши футболисты.
3: Я тебе поверю.
2: Ну, тут да, на вкус и цвет, но факт остается фактом. Действительно, фигура, которая на чемпионате мира по футболу, действительно дало какой-то свой такой, большой пуш с точки зрения медийки 100%. Ну, а что точно и наверняка мы знаем, так это какая погода у нас с вами будет за окном.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон «Любимая кухня». На завтра, среду, 15 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 18-21, выше нуля.
1: Реклама. У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».
0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Спонсор вечернего шоу Джем без правил — ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: Реклама. А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17:39. Продолжаем читать ваши сообщения и все-таки удивляться, чем можно заняться в момент, когда интернета вдруг не станет.
3: Ну не то, что интернета не станет, просто без гаджета в руках.
2: А мы как бы все это к чему? Потому что Google тут подвис. Вообще никто не мог зайти,
3: да,
2: целый день.
3: Вообще не работает.
2: Ага, и мы такие: а чем заняться? Что поделать? Где посмотреть мемы?
3: И не загуглить.
2: Да, и не загуглить даже. Ну, в общем, смысл этого вопроса был именно в том, чем заняться, если вдруг вот резко все у вас ни света, ни интернета, вообще ничего нет, и вот чем можно заняться.
3: Света пишет: а мы всей семьей играем в таких ситуациях в лото. А еще можно приготовить блюдо, связанное с домашним уютом, например, какой-нибудь пирог.
2: А вот Лена, например, говорит: Джем, привет, книгу взять в руки и дочитать уже идиота.
3: Идиота дочитать? Ну, да, я понимаю, о чем тут идет речь. Идиот, конечно, такая книга.
2: Ну, хочу, да, тоже хочу как-то окунуться в классику, да, прочитать.
3: Ты хочешь прочитать идиота?
2: Да, да, да. Я, может быть, и читал даже в детстве, сейчас, наверное, многие меня пристыдят. Не, ну я не говорю, что в школьной программе, просто что я, возможно, читал, но просто подзабыл в моменте. Хочется вот освежить какую-то вот именно, ну, классику. Наталья нам говорит: если нет дождя, то вечером можно покататься на велосипеде. В целом, да, абсолютно согласен с этой идеей. Вот Тасюша нам пишет. Да, наверное, Таисия или Тася. Ну, будем Тасюша. Как вот есть, так
3: и обращаемся.
2: Да. Мы с семьей, думаю, устроили бы вечер разговоров с чаем или вечер книг. Я представил, что вся разом семья, ну, допустим, вас 4 человека,
3: да.
2: И вы все разом просто читаете какую-то книгу.
3: А
2: интересно, одну
3: другую
2: читать, прикинь, книгу?
3: Да нет, ну это не то.
2: Почему?
3: Все вместе, что ли?
2: Нет, ну смотри, вот у каждого из вас есть одна и та же книга. Пусть идиот, например, вот как здесь, с точки зрения примера, и вы читаете все одну книгу.
3: Угу.
2: И у вас же есть, ну, повод разговаривать, беседовать, о чем-то спорить.
3: Дискуссию
2: завести. Да, вот как бы с этой точки зрения. Хотя, с другой стороны, если вы читаете каждый разную книгу, у вас получается 4 разные версии на каждую книгу.
3: Для меня все-таки книга — это что-то вот такое индивидуальное, персональное.
2: А почему ты не можешь считать, что вот кому-то понравится?
3: Ты знаешь, вот кто-то в одиночестве, вот, что, вот такие вещи, мне кажется, нужно делать в одиночестве.
2: Мне фантастика. Если уж мы кинулись на книги, мне нравится Нил Гейман очень сильно, и книга его «Никогде». Для меня какой-то супер фаворит в моменте.
3: Ее можно читать всей семьей.
2: Ну, давайте 16+, я бы, наверное, сказал. Да, там просто есть какие-то моменты. Ну, как знаешь, тоже вот, ну, погоди, то плюс 18. Вот.
3: А я вообще о другом вспомнила сейчас. То, что можно просто посидеть на кухне, попить чаечек, да, поесть что-то вкусненькое.
2: Поплевать в потолок?
3: Нет, это про то, что вот, ну, в семье, я не знаю, у меня одно такое, что вот на кухне, вот именно на кухне место встреч, каких-то душевных разговоров, я не знаю, ну вот мама-дочь, например, общаются, или отец-сын.
2: Это просто у тебя денежка есть, а у нас-то у всех студия. Это
3: понятно.
2: И зал, и кухня.
3: В общем, не, да,
2: ну,
3: кухня,
2: да,
3: посидеть на кухне. Даже песни про это пишут.
2: Согласен, да, согласен. Ну а песни пишут еще и те, которые пришли к нам в гости. Это дальше и прямо по курсу. Дискотека Авария, диско-суперстар.
4: Что это за...

0: Супер диджей.
1: Музыка.
0: На Джем ФМ.
1: Настроение.
0: На Джем ФМ.
1: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
0: Джем ФМ.

0: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
1: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
2: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
3: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка «Ярмарка». Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
4: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: «Джем ФМ».
4: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5 Джем ФМ.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: На часах у нас с вами 17:54, а значит пришло время подвести итоги. И сегодня мы обсуждали, такой интересный вопрос, экспериментальный.
3: Чем заняться вечером без гаджета в руках? Сегодня тема у нас звучит так. И у нас есть победитель.
2: И кто же это,
3: Это становится им Егор. Он пишет: заказать пиццу и прочие вкусности с доставкой, и всей семьей поужинать вкусно.
2: Да, вот ты же говорила про кухню, видишь, с тобой мечется, получается, в моменте.
3: Да, мне кажется, что такие моменты очень важны. Это нужно устраивать не только когда гаджета, например, в руках нет,
2: когда
3: а в целом.
2: Есть хочется.
3: Да, в целом, почему нет? Каждый вечер, если у вас есть семья, прекрасно, это настоящее счастье. Придите вместе поужинать.
2: Егор, мы тебя еще раз поздравляем, ты большой молодец. И, кстати, тебе отправляется не только наше поздравление и аплодисменты, но еще и заслуженный подарок.
3: Это пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и в музей Владимира Высоцкого.
2: Да, вы большие молодцы. Ну а мы через 10 минут начнем уже нашу вечернюю феерию. Мы подготовили для вас рубрики, а какие, узнаете через 10 минут, поэтому ждем вас, собственно, в гости. Ну а пока у нас с вами «Елка, эти витражи».

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый вечер. Ключевая ставка в России должна снижаться. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, цитирует президента агентства ТАСС. Глава Якутии на встрече отметил необходимость снижения ключевой ставки для экономики региона. Уникальной назвала нынешнюю ситуацию с дождевым паводком на Урале главный синоптик области Галина Шипаренко. По ее словам, только со следующей недели дожди в регионе немного ослабеют, но в ближайшие дни выпадет еще около 60% месячной нормы осадков. Более 17 300 свердловчан пострадали от укусов клещей с начала сезона. Показатель в 1,6 раза ниже аналогичного периода 2025 года и среднего многолетнего уровня, сообщает Роспотребнадзор. Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла во вторник утром на Екатеринбургской кольцевой дороге. 20-летний водитель «Судзуки» ехал по трассе со стороны Челябинского тракта и врезался в стоящий на обочине грузовик «Скания». Водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи, сообщили в ГИБДД. Молодой человек жил в Арамиле. В каком состоянии он был в момент ДТП, станет известно после экспертизы. 41-летний водитель грузовика объяснил, что встал на обочине, чтобы отдохнуть, передает Я-1. В связи с проведением фестиваля «Царские дни» в Екатеринбурге будут перекрывать некоторые улицы. Как сообщили в пресс-службе ГАИ, с 0 часов 16 июля до 5 утра 17 будет ограничено движение по улице Царской на участке от Первомайской до Дзержинского. 16 июля в 23:30 на площади перед храмом на Крови начнется божественная литургия, которая продлится до половины третьего ночи 17 июля. После службы состоится большой крестный ход до монастыря Ганина-Яр. По ходу следования колонны верующих будут перекрытия. Подробно о них пишет агентство «Новый день». Федеральная антимонопольная служба предложила крупным торговым сетям ограничить цены и наценки на школьные товары. К такому шагу антимонопольщики побуждают торговые сети перед началом нового учебного года. Доллар 76,62, евро 87,58.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, среду, 15 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 18-21, выше нуля.
3: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Джем ФМ.
7: Джем без правил.
8: Спонсор вечернего шоу Джем без правил — ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
9: Реклама. Нос твоей мечты. Красивый и здоровый. Закрытая ринопластика 270 тысяч рублей. Хирург Мамедов. Центр косметологии и пластической хирургии. Запись на прием через сайт. Екатеринбург, Московская, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов и 8 минут. Продолжается вечернее шоу «Джим без правил». И мы в этой студии два человека, которые делают этот вечер приятней, комфортнее. Меня зовут Мишка Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: А начнем мы с честного отзыва. Что это такое? Мы заходим в эти ваши интернеты и ищем отзывы, которые вы оставляете. Ну, не вы лично, хотя... Кто его
3: Возможно,
2: знает?
3: Мы на ваш отзыв наткнемся как-нибудь.
2: Смотрите, я нашел, в общем, отзыв, но прежде чем его прочитать, хочется обрисовать следующее. Оказывается, можно оставлять отзывы не только на товары.
3: А на что еще?
2: Можно и на ПВЗшки тоже оставлять. Ну, на пункт выдачи заказов.
3: А, то есть как работает конкретно этот ПВЗ и сотрудник?
2: Да, в общем, вот покупатель отвечает. Одна сотрудница некомпетентна. Сегодня почесала спину моей ложкой для спагетти. Я была слегка шокирована. Прошу вернуть деньги.
3: Ложка для спагетти?
2: Ну, ты знаешь, ложка для спагетти.
3: Ну, вот да.
2: Пальцы вверх, грубо говоря, для того, чтобы ловить вот эти всякие ниточки спагетти. Это просто невероятно.
3: Ну, я просто... Случай на миллион.
2: А еще со своей вот этой такой, знаете, ну, есть у меня такая черта.
3: Ты прям скуксился так сразу.
2: Ну, я не люблю вот эти все вещи. В общем, мне всегда только чистое подавление. Давай, я вот какой-то такой в этих вопросах, ну, очень скользкий человечек. Ладно, поехали дальше. В общем, следующий отзыв, который, знаете, меня действительно радует. Я считаю, что когда приходят товары не те, которые вы заказывали, но те, которые вам нравятся, надо брать 100%.
3: Потому что это судьба. То есть, например, заказывал микроволновку, а пришла мультиварка.
2: Например, или... Тимур говорит, вместо мышки пришел самокат. Ну, тоже круто. И вот я забрал.
3: Подороже будет.
2: Ну, одинаково получилось в цене, да, и там магазин отвечает, ну, продавец отвечает, добрый день, рады, что вам все понравилось, подписывайтесь на наш магазин, у нас часто распродажи на топовые товары. Ну, видимо, по одной, условно, и той же цене, как бы, знаешь, там в корзинах есть, там все по 100 рублей, ну, условно.
3: Угу.
2: И там есть, да, распродажи. И вот они тоже говорят о том, что заходи к нам, смотри, пиши, звони, в общем, Тимурчик, тебе все
3: видимо,
2: чистого сердца.
3: Так судьба решила, что
2: я и говорю. Слушайте, следующий отзыв, меня порвало надвое, если честно, в мгновение, когда я просто прочитал, и не то, что прочитал, я же еще и представил. Значит, отзыв будет про крем для депиляции. То есть смысл в чем? У вас вот, не знаю, на запястье есть волосики, вы намазали, и волосиков, в общем, этих нет. Нам пишет Светлана, ну не нам, а как бы на отзыв на крем, просто офигенный крем для депиляции. Меня бросил парень, и я ему голову ночью этим кремом обмазала, и он... Полысел. Спасибо вам большое. Буду покупать еще.
3: Интересно, бросил парень, при этом был ночью с ней. Так.
2: Не, ну она там построила, конечно.
3: А, то есть это был план мести, который заранее был подготовлен.
2: Как сказал бы Джейсон Стэтхэм, месть — это блюдо, которое подают на голове. Ну, видимо, с какой-то такой реакцией.
3: Смешно.
2: Да, это забавные действительно отзывы, но ситуация... требует обсуждения в данном случае, безусловно. Ну, вот такая экскурсия в мир крема. Зато точно работает.
3: А может, он к ней вернется еще? А он будет лысым.
2: Ну, загорит зато целиком.
3: Помирится.
2: Загорит целиком тогда, помните. Ладно, мы с вами прервемся ровно на 10 минут, ну а после, конечно, продолжим делать что? Ну ладно, построим план на вечер.

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это You Can Touch от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». Итак, как сообщается RSCNX карты, ЕИКа отстоит от Березовского тракта до Высоцкого, от 51-го км до реки Решетка. По-прежнему Березовский тракт, трудовая Губахинская проезжая. Над барьером до укромного переулка. Потерпим на Московской, это объездной до Волгоградской. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта. Вильгельма Дегенина от Академика Ванцовского до улицы Краснолесья. Сложно космонавтов от Индустрии до Бакинского комиссаров на Шевской, от Тепличной до Космонавта.
1: Реклама.
9: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5. Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 22 минуты. Давайте узнаем, чем можно заняться сегодня вечером. Это, конечно, не призыв, но легкая рекомендация от нас.
3: Хочу рассказать про новиночку фильма, называется «Служебный роман». Но скажу сразу, никакого общего с тем самым «Служебным романом» советской классики не имеет вообще никакого.
2: Это не ремейк.
3: Это американский фильм «Служебный роман». И на секундочку, в главной роли Дженнифер Лопес.
2: О, как!
3: Певица мирового уровня.
2: Ну, очень и актриса, кстати, неплохая.
3: Она редко снимается в кино.
2: Так она поет. Но она же певица в целом, да? Ну, давайте, артистка. Ну, артистка.
3: По сюжету «Железная леди», как раз-таки она ее играет, руководит авиакомпанией, следит за соблюдением строжайшего правила на работе. Никаких личных отношений между сотрудниками. Но... По иронии судьбы, когда-то в офисе появляется новый харизматичный юрист, Дэниел, его зовут, он приходит, и его ее принципиальность героиня постепенно сходит на нет, она в него влюбляется. Милый, пусть и не выдающийся такой ром-ком, служебный роман заманивает прежде всего вот этим дуэтом, да, вот этой страстью, которая накаляется просто в моменте. Мнения разделились насчет этого фильма, многие отмечают то, что сюжет опирается на какие-то, ну, слишком базовые, такие классические клише ром-комов.
2: Ну, а чего, не все такие базовые.
3: Ну, типа, нелепая первая встреча, вот этот кризис, признание, то я тебя люблю, то я тебя не люблю, мы не можем быть вместе, вот эта вся история.
2: Везде, где есть вот романтический, ну, плюс-минус.
3: Они все так строятся?
2: Ну, конечно.
3: Ну, по сути, да. Среди плюсов называют еще также актерский состав, конечно же, в числе минусов, местами такой странный юмор, затянутость и непредсказуемость.
2: Ну, юмор — дело, штука тонкая, тут как бы надо все понимать. А я вспоминал фильмы с Дженнифер Лопес и вспомнил «Свадебный переполох», где с Мэттью МакКонахи. Она снимала.
3: Прекрасный
2: шикарно
3: фильм.
2: Же было. Ну, там тоже самый смысл. А, ну нет, там сначала она увела же, как бы, в моменте, получается. Но здесь она, наоборот, привела. Ну, я считаю, что да, это прекрасный фильм для вечера вторника.
3: Стоит идти просто
2: скоротать время, да.
3: Ради Дженнифер уже, просто на нее посмотреть, на красавицу.
2: Опять же, да, вот что с человеком творит спортзал. Вот как бы можете сходить, посмотреть.
3: Свои-то годы.
2: Да, ну а через 10 минут у нас с вами будут свежие истории. Мы действительно, пока Ян слетает в Москву, глянет, что там как, ну, визуально, виртуально, конечно, и вернется к нам.

0: вам вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: Середина часа, а именно 18:30 пришло время для свежих историй.
3: Ты видел фильм «Байопик» о Майкле Джексоне?
2: Да.
3: Я о нем как-то рассказывала в планах на вечер, да. Он посвящен жизни и творчеству артиста и продолжает бить вообще всякие рекорды. Фильм преодолел отметку в 1 миллиард долларов в мировом прокате на секундочку.
2: Это просто какие-то unbelievable
3: цифры. Это вообще волшебные цифры. Музыкальная драма стала вообще первым байопиком в истории кинематографа, которому покорился этот коммерческий рубеж. Вот эту вот преграду именно преодолеть в 1 миллиард. И, к слову, ранее вообще Майкл обошел и «Богемскую рапсодию», Соди тоже байопик о группе Queen, и Оппенгеймера. Фильм также стал самым успешным вообще релизом за все существование той студии, которая сняла этот фильм.
2: Вы представляете вообще ценообразование? Вот Майкл, ну, бюджет примерно, именно производственный бюджет биографического фильма Майкл составил где-то 150-200 миллионов долларов. Ну, там, по некоторым подсчетам, непонятно, как это сделать, потому что там реклама.
3: Ну, плюс-минус.
2: Да-да-да. И представляете, 200 миллионов долларов было потрачено на съемки, и 1 миллиард. О,
3: как
2: это
3: же
2: просто...
3: это все окупилось? Режиссер,
2: невероятно,
3: наверное, вообще хлопал,
2: невероятно.
3: Был счастлив.
2: Да, я думаю, что в данном случае весь продюсерский центр, все инвесторы, ну, невероятно.
3: А ты же смотрел, да, сказал?
2: Да, я смотрел.
3: А там мне все говорят, просто я не смотрела, я все вот как-то дойти до этого не могу. Говорили, что был намек на вторую часть, на продолжение.
2: Я не почувствовал.
3: Не почувствовал?
2: Честно.
3: А почему-то все ходят и обсуждают, что
2: потому
3: якобы
2: что
3: будет вторая часть.
2: Там есть определенная концовка, которая оставляет много вопросов.
3: И вот как открытый бы, финал.
2: Ну, я бы не сказал, что это финал. То есть там нет такого, знаешь, что, грубо говоря, вот, не знаю, там в финале фильма сражаются хороший и вот антагонист какой-то, да? Ну, давай возьмем там Трансформеры, не знаю. Вот есть Оптимус, ну, есть Оптимус Прайм и вот как бы Мегатрон. И Оптимус Прайм побеждает Мегатрона, и за секунду до конца фильма он такой, я приду, и вот ты такой, ага, по-любому, да. А здесь нет такого, как бы фильм просто достаточно, ну, рисковато как бы обрубается, но у меня не было ощущения. У меня было ощущение, и все. Вот такое у меня было ощущение.
3: Вот, возможно, это и была подсказка на вторую часть.
2: Не знаю.
3: Но
2: может
3: обычно
2: быть,
3: как же это бывает?
2: Ну, с таким бюджетом.
3: Ну да, обычно как бывает. О, миллион, сколько там, миллиард долларов.
2: Опа, тысяча.
3: Да, мы преодолели. Я к тому, что бывает как? Это как с «Игрой в кальмары», например.
2: Ну да,
3: был великолепный успех, потом начали снимать, и уже как-то было, ну, не то.
2: Не, ну, объективно, хорош. Ну, хорош. Он хорош. Там актер, который... Хорош. Просто...
3: Племянник его.
2: Да, тем более еще родственная такая не только душа,
3: чувствуется.
2: Но и... Да, блин, очень круто. Всем рекомендую. Моя личная рекомендация. Обязательно потратьте время для того, чтобы посмотреть. Даже если вы не фанат Майкла Джексона, мне кажется, что нет-нет, ну, каждый знает его. Ну, просто как
3: песни,
2: как личность. Да,
3: хотя
2: как
3: бы
2: песни.
3: Билли Джин из классики, что-то
2: да,
3: такое.
2: Поэтому мы вам обязательно рекомендуем. А еще рекомендуем ознакомиться с погодой, потому что она тоже сулит нам что-то интересное.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
4: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». На завтра, среду, 15 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 18-21. Тепла.
1: Реклама.
0: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону, вызов на дом, отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
1: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekmedcenter.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: Спонсор вечернего шоу «Джем без правил» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: Реклама.
5: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 41 минута, за окном в центре города 21 градус тепла. А теперь пришло время для нейродичи. Что это такое? У нас есть вопрос, который волнует, ну, как минимум, большинство из нас. Мы задаем ему искусственному интеллекту, а он дает свой вариант ответа. Сегодня вопрос достаточно простой. Как договориться со своим коллегой в офисе, включить или выключить кондиционер?
3: Это такая актуальная проблема.
2: У нас явно битва тоже в этом вопросе.
3: Нет, у нас с тобой нету битвы. Вот у меня с диджеем...
2: Нет, ты сегодня говоришь, выключи кондиционер.
3: Нет, диджей Дэн. Вот я воспользуюсь немножко эфиром и скажу, что диджей Дэн...
2: Поставлю его на место.
3: Вообще, он обожает врубать кондиционер на полную. У него иногда заходишь в студию, там просто ты, не знаю, там на улице жара, к нему заходишь, у него тут холодильник полнейший просто, можно замерзнуть. И я на него вечно ругаюсь. Ему вечно жарко, мне вечно холодно. И поэтому мы решили спросить у нейродичи, как же найти тот самый компромисс.
2: Ну да, чтобы не ругаться, просто не бросать друг друга копьями, у вас замерзшие, у него обгоревшие, а именно найти какой-то такой. Мне понравился метод, называется «древний ритуал».
3: Так.
2: Значит, вместо скучного разговора предложите коллеге провести священный обряд примирения стихий. Вы покупаете два гигантских арбуза, а один арбуз кладете именно на солнечную сторону, чтобы его просто подпекло в какой-то момент, а другой арбуз кладете напротив струи, которая идет от вашего кондиционера. Угу. После того, как этот нагреется, а тот остынет, вы одномоментно должны расколоть его степлером. Чей арбуз брызнет выше, дальше, шире, тот и победил. Все, и ты как бы хозяин, ну, кондиционера, соответственно.
3: Вообще интересно придумывает нам нейросеть. Угу. Это действительно нейродично,
2: да,
3: могу сказать.
2: Не,
3: да.
2: Ну, смешно хотя бы.
3: Ну да, это смешно, два арбуза.
2: Что, ну, да, ну, вас же двое, ну, вы же друг с другом как бы спорите. Есть еще один метод, мне называется, называется шифр разведчика. Здесь смысл в чем? Вы берете какие-то эмодзи и их, ну, как бы согласовываете. Что значит, что значит? Значит, поехали. Договариваемся и общаемся только так, без всяких слов. Значит, вы присылаете снежинку, ну, знаете, такое эмодзи, снежинка, и снеговик. Это что значит? Что тебе так холодно, что ты видишь уже как бы свое отражение именно в чае от этого. Если ты присылаешь такой вулканчик или просто огонечек, значит, твой галстук начал плавиться и прилип к клавиатуре. Кто первым пришлет смайлик, вот этот замерзшего человечка и кому очень жарко, тот, соответственно, и как бы победил в моменте. То есть вы борьба на эмодзи, можно еще сделать так, поняла?
3: Mm-hmm,
2: ну,
3: да.
2: Типа, ты мне снежинку, я такой огонечек.
3: Я тебе вулканчик.
2: Ты мне потом, например...
3: Мороженку.
2: Да, мороженку. Я тебе, там, не знаю, что-нибудь еще. Не знаю,
3: солнышко.
2: Что там еще есть. Да, сердце тоже, кстати, подойдет красное. Да.
3: А горящее, которое такое есть, эмоджи.
2: Да, пылает оно, пылает просто в моменте. Ну, все-таки, казалось бы, нам советы достаточно, ну, смешные, но, однако, я вот сейчас прикинул, ну, дельные.
3: Про арбуз тем более.
2: Вообще, вы
3: я тут же Дэну передам. И пускай вы... покупает два арбуза.
2: А как вы офис-то порадуете, представляете?
3: Вообще.
2: Там же инфоповод будет на год вперед. Вы на корпоративе,
3: коллеги,
2: потом
3: держитесь.
2: Это повторите в моменте. Ну вот вам несколько вариантов, как можно провести свой, ну такой, вот этот... Вот
3: найти компромисс с коллегой в этом вопросе.
2: Битва за кондиционер началась.

0: взять. С бесплатным ТО на 3 года и с зимними шинами в комплекте. В Акаме на Сибирском тракте 24.
1: У вас тут с предложения до конца июля текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца, не оферта.
2: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
3: ИП Калтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
4: С понедельника точно начну бегать.
5: После отпуска займусь здоровьем.
6: Пора бы и мне заняться собой.
7: Предлагаю не откладывать. Самое время начать. Вместе.
8: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru. 0+.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». По сообщениям сервиса «Яндекс.Карт», ТИК отстоит от 20-го км до Высоцкого. Трудовая Губахинская, проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка Московская, от Обездной до Волгоградская. Потерпим на Вильгельма Дегенина, от Академика Ванцовского до улицы Краснолесья. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта. Такая же история на Светлореченской, только от Соболева до Репина. Ленина стоит от Бажова до Карла Липнихта. Тормоздем на Серафим Дерябиной, от Гурзуфской до Шумяна.
13: Реклама.
14: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
15: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
16: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета ТС».
17: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 53 минуты. Хочется сказать всем огромное спасибо, кто эти два часа провел вместе с нами. Но Яна-то, конечно, не уходит. У нее в 19.30 будет свежая история. Mm-hmm. Она, как всегда, подготовится, даст вам повод, что можно обсудить, посудачить где-то, знаете. Вот. А, кстати, я недавно узнал о том, что вот как это на сплетни. Улучшают интриги. Ваше сердечное здоровье.
3: Это кто тебе сказал? Бабушки
2: реально?
3: У подъезда.
2: Нет, серьезно, проверьте.
3: А как это
2: мы разговаривали с доктором, а это взаимосвязано с тем, что это положительные эмоции вызывает. Что у кого-то хуже, чем у вас.
3: Да? Ты только это на улыбке
2: сказал? Ну да, то есть сплетни, и ты такой, реально?
3: А я-то еще нормально даже.
2: Да.
3: Сравниваешь.
2: Ну, условно, да, мы же как бы какие-то такие вещи обсуждаем. Mm-hmm. Сплетня, потому что обычно она не подразумевает, что что-то хорошее, что вы такие вдвоем сидите и радуетесь там за человека. Ладно, не об этом. Мы сегодня, конечно, провели достаточно плодотворно эти два часа. Позадавали вам вопросы с точки зрения, ну, какого-то фантазийного момента. Чем бы вы занимались, если бы у вас, ну, не было интернета?
3: Да, у нас победил Егор, написал, что лучше всего заказать доставочку какую-нибудь вкусненькую домой, провести время с семьей, вместе поесть.
2: Да, Яна сказала, она под пиццу вообще у нее работает, на ура. Чисто подкупила ее, вот как бы, что там, какую ты любишь, карбонару?
3: Я мясную, я мяско люблю.
2: Прям с мясом, которое?
3: Ну да.
2: А, ну все, нет, фарш сверху? Да?
3: Нет, с курочкой там, ну смотря в каком заведении.
2: В смысле?
3: Ну, бывает микс всего, и пепперони, да, и все, не обязательно фарш. Вот. А еще я сегодня рассказала про прекрасный фильм, называется «Служебный роман». Можно сходить, там Дженнифер Лопес в главной роли, она пиццу точно не ест, у нее такая фигура.
2: А еще мы узнали о том, что биографический фильм «Майкл» побил все рекорды и собрал в мировом прокате более миллиарда долларов. При всем при этом бюджет у него был 200 миллионов всего.
3: А купился он вообще просто с головой?
2: Но тут не хочется в продолжение второй части. Хочется вот вкусно закончить. Но опять же,
3: вторая будет тоже классная. Деньги... Может быть,
2: не спорю. Готов в этом, готов забрать свои слова обратно. Ну и, конечно, хочется еще рассказать о том, что два прекрасных человека с вами были в этот вечер. Меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство
3: взаимно.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. 9 стран Евросоюза предложили исключить из программ финансирования ЕС Международный олимпийский комитет после того, как он предложил допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом сообщает Russia Today. Предлагается исключить из программы финансирования и другие спортивные организации, допускающие возвращение России и Белоруссии на международную арену. Инициатором обращения выступила Эстония. К ней присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Ситуация с обеспечением нефтепродуктами в России будет постепенно улучшаться, несмотря на последствия атак украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры, заявил Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы», пишет газета «Ведомости». Почти 100 участков дорог в Свердловской области повреждены из-за паводка. Окончательный ущерб дорогам в регионе специалисты оценят, когда погода улучшится. По данным Уралуправтодора, обычно во время весеннего половодья фиксируют от 7 до 10 подтоплений. В этом году их число достигло 96. Среди пострадавших участков оказалась трасса Екатеринбург-Тагил-Серов, которая почти на 12 часов была закрыта для движения из-за подъема воды. В настоящее время подтопленными остаются 39 участков, еще на 25 зафиксированы разрушения обочин, откосов, мостовых сооружений. После сильных дождей вода в Шайтанском водохранилище поднялась так сильно, что рыбу буквально вынесло на берег неподалеку от поселка Красногвардейского, пишет Е1. Местные жители просто собирают рыбу голыми руками. В Екатеринбурге 21 школу закроют на капитальный ремонт. Их будут ремонтировать постепенно до 2028 года. В администрации города обновили список учебных заведений, нуждающихся в модернизации. На время проведения ремонтных работ детей переведут в соседние образовательные учреждения. Полный список школ со сроками ремонтов публикует портал Е1. В Голливуде готовят новую версию хоррора «Кошмар на улице Вязов». Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком оригинальной картины 1984 года. Но подробности будущего проекта не раскрываются. Доллар 76.62, евро 87.58.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, среду, 15-е. Июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 16. Завтра днем 18-21 выше нуля.
0: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Что только не сделаешь ради любви. Быстрый, находчивый, бесстрашный Джонни с кометой на Джем ФМ, ну и в том числе любимым, можно посвятить всю хорошую музыку. Все для тебя здесь на Джем ФМ. Ну и хорошего вечера вторника с планами приятнейшими. Меня зовут Диджей Дан. Скоро Иванушки Интернешнл, затем Филатов и Кэрос, а прямо сейчас Иман Бэк, София Рейс и Луиса Солнца на Джем ФМ.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905. Jam FM. И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Екатерина Шкурова соединилась с мужем после расставания. Неделю назад актриса неожиданно заявила поклонникам о переменах в личной жизни. Блондинка намекнула на помолвку. Все тут же стали гадать, кто же покорил ее сердечко. Однако, как выяснилось недавно, все гораздо проще. Катя сошлась со своим мужем-блогером Дмитрием Козловым. Пара сильно поссорилась, но сумела наладить отношения. Актриса прокомментировала, цитирую, «Мы разъехались, жили каждый своей жизнью. И, наверное, многие были уверены, что назад дорога уже нет. Спойлер, на развод мы так и не подавали. За эти полгода мы изменились, повзрослели, научились слышать не только себя, но и друг друга». Как пишет Супер, у пары двое совместных детей – дочь Аврора и сын Амур. Потрясающие новости. Пускай больше не ругаются. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
9: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон «Любимая кухня». На завтра, среду, 15
7: FM.
9: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон «Любимая кухня». На завтра, среду, 15 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 18-21, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской рифте, тоже переменная, возможен дождь, гроза, до плюс 21.
7: Реклама.
10: У каждой семьи свой дом, своя история. Салон «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

Немного полезной, важной, интересной информации Special for you. Мечтаешь пожать руку Федору Смолову? Jam FM исполняет желание. Каждый будний день с 10 до 11 на 102.5 мы загадываем звезду футбола. Ищи специальный пост с подсказкой в группе Jam FM ВКонтакте и присылай имя игрока к нам в мессенджер Max плюс 7 93 2 0 2 0 102.5. Самый быстрый заберет главный приз — встречу с Федором Смоловым. Уже 18 июля ты сможешь задать свой вопрос, взять автограф и сделать селфи. Информация из категории 12+.

0: друзей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучше.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Ситуация с обеспечением нефтепродуктами в России будет постепенно улучшаться, несмотря на последствия атак украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры, заявил Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы», пишут ведомости. «Базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная», сказал глава государства, отметив, что ВСУ в моменте создают для России определенные проблемы с нефтепродуктами. Президент также пояснил, что ответ России на удары по ее территории будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Украинская сторона уже ощущает последствия ответных действий и будет ощущать их с нарастающим масштабом, цитирует президента газета «Ведомости». Паводки на Среднем Урале длятся уже третью неделю. В ближайшее время ситуация станет хуже. В июле погода не наладится, считает главный синоптик области Галина Шипаренко. По ее словам, конец июля, первая декада августа обещают некоторый избыток осадков, но вторая и, скорее всего, третья декада августа будут более благоприятными. Хотя не без осадков, но особого избытка не должно быть, сказала она. На следующей неделе, с 20 июля, дождей станет чуть меньше, но в ближайшие 4 дня до конца этой недели выпадет до 60% месячной нормы. Уровень воды в реках поднимется. В Екатеринбурге стартовала реконструкция привокзальной площади. Работы завершат к сентябрю. Планируется отремонтировать проезжую часть, обновить дождевую канализацию, освещение, уложить плитку на тротуаре, смонтировать систему видеонаблюдения, озеленить территорию, пишет «Комсомолка». На время работ организация движения временно изменена. Для общественного транспорта сейчас действует остановка в центре площади, а потоки пешеходов и автомобилистов разделены. Жители новостроек на улице Блюхера в Екатеринбурге не могут проехать к домам из-за очереди на автозаправку. К ЖК «Уральский» не могут пробраться ни жители, ни экстренные службы. Въезд и выезд в ЖК и на ЗС «Лукойл» один на двоих. Пробка начинается с улицы Блюхера, рассказал порталу Е1 один из жильцов. Он поделился снимками, сделанными в разные даты. На них видно, что на узком перекрестке машины выстраиваются в очередь вдоль припаркованных автомобилей, перекрывая любой путь для объезда. Россияне считают богатым человека, который имеет доход около 400 тысяч рублей в месяц в среднем. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам опроса. При этом только каждый пятый участник опроса рассчитывает когда-нибудь достичь желаемого уровня достатка, а 4% уже считают себя богатыми. В крупных городах планка выше, более 500 тысяч рублей в месяц. У молодежи и старших поколений около 300 тысяч. Доллар 76,62, евро 87,58.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, среду, 15 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночи до плюс 16, завтра днем 18-21, выше нуля.
3: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Милли Бобби Браун рассказала об удочерении. Звезда сериала «Очень странные дела» откровенно рассказала об удочерении своего ребенка. В одном из интервью она призналась, что этот шаг был частью ее большой мечты. Как пишет Супер, еще в детстве Милли усыновляла своих любимых кукол. Актриса прокомментировала: «Дело не в том, что я не хочу рожать. Надеюсь, когда-нибудь это случится. Но для меня усыновление всегда было частью будущего. Мы с мужем потратили немало времени, чтобы разобраться, как будет выглядеть наш путь. А потом приступили к его осуществлению». Перед удочерением Милли вместе с возлюбленным посещала занятия по социальной работе и много читала о переживаниях биологических матерей. Пара тщательно продумывала, как будет выглядеть их родительский путь, прежде чем приступить к процессу. Отмечу, что 22-летняя Милли Бобби Браун замужем за Джейкобом Бон Джови. В прошлом году пара заявила, что стала родителями. Очень ответственно и благородно. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». На завтра, среду, 15 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь с грозой. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 18-21 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской асбесте тоже переменная, возможно дождь, гроза, до плюс 21.
1: Реклама.
4: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону. Вызов на дом. Отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
1: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekmedcenter.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Немного важной информации. 18 июля все дороги ведут на Урал. Футбол фест. Ищи там яркую зону GMFM. Зажигать будем вместе с ведущими утренней гимнастики Пал Палычем и Марго. Обещаем, будет весело. Споем хиты, взбодримся на иммерсивной зарядке и заглянем в завтрашний день. Автомат предсказаний считает твое будущее. Итак, встречаемся 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam. Jam.
2: Jam. Jam.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 15 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 18-21, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде, тоже переменная, возможен дождь, гроза, до плюс 21.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Двое детей Брэда Питта и Анджелины Джоли откажутся от фамилии отца. Дитя актеров Захара и Мэддокс продвигаются в процессе официального отказа от фамилии отца. Как пишут инсайдеры, это является обязательным этапом смены имени по законам Калифорнии. У 21-летней Захары слушание назначено на конец сентября. Если до этого времени никто не подаст письменных возражений, судья сможет утвердить ее просьбу смены имени. Девочку будут звать Захара Марли Джоли. Она еще в мае во время выпуска из колледжа дала знать о своих намерениях. В церемонии ее объявили без фамилии Питт. Мэддокс, согласившись на личные причины, написал аналогичное заявление в мае, а неформально перестал использовать фамилию отца еще раньше, в феврале этого года. Например, в фильме «Кутюр» его указали без части Питт. Напомню, что использовать фамилию отца еще раньше, в феврале этого года. Например, в фильме «Кутюр» его указали без части Питт. Напомню, что дочь Шайла стала первой из детей пары, кто официально оформил отказ от фамилии папы. В день своего 18-летия она самостоятельно наняла адвоката и оплатила процедуру смены фамилии, официально став Шайла Нувель Джоли. Будем следить за развитием событий. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM. You shot me so-

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 15 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 18-21, тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской Асбесте тоже переменная, возможен дождь, гроза, до плюс 21.

0: Вместе. Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Реклама. Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-756-55.
3: Джем FM. 102.5. Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Джем FM.
5: Привет! Ольга Бузова рассказала о восстановлении после операции. Певица продолжает восстанавливаться после травмы ноги, полученной в начале июня. Несмотря на операцию и длительную реабилитацию, артистка уже вернулась к работе и выступлениям. Хотя, как признается сама, процесс выздоровления идет медленнее, чем она рассчитывала. Сейчас Оля постепенно отказывается от костылей. Перед выходом на сцену она надевает специальный фиксатор для своего колена, скрывает его под широкими брюками и, несмотря на хромоту, продолжает выступать. На одном из недавних концертов танцоры регулярно поднимали певицу на руки во время номеров. Многие решили, что это связано с травмой, однако сама Бузова опровергла подобные предположения. Она прокомментировала, цитирую, «Танцоры иногда меня поднимают, выносят, но это всего лишь элемент режиссерской задумки. Вы же знаете, что сцена лечит артиста на все 100%. Когда моя нога касается сцены, я перестаю чувствовать и боль, и усталость». При этом артистка признается, что полностью восстановиться пока что не удалось. Несмотря на рекомендации врачей, Бузова не собирается сокращать профессиональную активность. После нескольких дней, посвященных восстановлению, она вновь вернулась к работе. Я всегда называю Олю пчелкой. Трудится и трудится. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 15 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений 2 до 5 метров в секунду. На этой ночи до плюс 16, завтра днем 18-21, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: ближе, ближе, так близко.
1: www.radiojamfm.ru.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Новинка на Джем ФМ.
1: Оксана Почепа. Пока, котики.
2: Пока-пока, котики, мои пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука пиццу.

0: радуйся, блин. Твое хорошее настроение.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: Hit Chart.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции Top Hit Chart, и я его ведущая, актриса и певица Настя Негода. Сегодня мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего на этой неделе звучали на радио и в плейлистах стримингов. Нас также ждет знакомство с работами молодых артистов и, конечно, премьеры звездных хитов. И начнем мы сегодня как раз с такой звездной премьеры. Иракли порадовал нас новым треком, который называется «Солнце внутри». Это летний фанковый танцевальный трек, уже заигравший в эфире 70 радиостанций и набравший более 40 тысяч эфиров. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Братья Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как Гаязов Бразерс, на днях буквально только что представили свою летнюю танцевалку в Санта-Люче. Трек еще только на пути к вершинам чартов, но десятки радиостанций уже поставили ее в ротацию. Как вы понимаете, я не могла не включить Браску и Санта-Люче в наш трек-лист Гаязов Бразерс в программе «Топ Хит Чарт».

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну а на 13-й счастливой позиции у нас сегодня оказалась Юлия Зиверт. Ее хит «Газ» несколько сбавил обороты на этой неделе, и теперь Юля в нашем хит-параде остывает за пределами горячей десятки. Впрочем, я думаю, что это ненадолго, и на следующей неделе Зиверт вернет себе лидирующие позиции в нашем чарте.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Следом за Зиверт у нас сегодня новый трек представляет Владимир Пресняков. «Счастливчик» — так называется эта песня, которую Володя написал еще в прошлом году. И только сейчас до радиостанции дошло, каким большим хитом может стать эта песня. Ну а мы с вами, согласитесь, всегда верили в талант Преснякова. Так что его «Счастливчик» занимает у нас сегодня 12-ю строчку по праву. Слушаем.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода и программа ТОП Хит-чарт. И прямо сейчас нас ждет встреча с двумя суперзвездами Анной Асти и Димой Биланом. Их совместный трек «Эпилог» всерьез претендует на звание «Лучшая коллаборация 2026 года». Судите сами, у трека более 200 тысяч эфиров на радио. Не переключайтесь, потому что «Эпилог» — это не конец программы, а наши главные хиты еще впереди.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с новинками молодых артистов, которые лучше всего тестировались на Топ Хит и за которые вы голосовали в группе Топ Хит ВК». Ваши голоса очень важны, потому что именно по результатам вашего голосования в группе Топ Хит ВК в наш чарт попадают новые треки и новые артисты. Вы готовы? Слушаем! «Вечеринка» Кирилл Туриченко.

0: будущее ждет. 102.5 Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, это были самые яркие новинки от молодых артистов. Но один трек я хотела вам показать отдельно. Дело в том, что эта песня собрала фантастическое количество лайков в вашем голосовании ВК и получила приз зрительских симпатий июня. А такую победу мы не могли оставить незамеченной. Встречайте Владимира Алексеенко, который выступает под псевдонимом Аспирин. И его модный, лиричный, яркий трек «Сон».

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: А в нашем звездном лайнапе сегодня участники группы Филатов и Кэрос со своим хитом «Среди счастливых людей». 100 тысяч эфиров, миллионы стримов в интернете и 9-я позиция в нашем чарте сегодня.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода, программа Топ-хит-чарт и лучшие хиты и новинки недели. И прямо сейчас я хочу представить вам еще одну неожиданную звездную коллаборацию. Баста и Полина Гагарина записали совместку, где Василий Вакуленко в куплетах читает рэп, а Поля звонко поет в припевах. Трек сделан под жесткие гитарные запилы и звучит необычно для радиоэфира, но уже встал в ротацию на десятки станций, включая и федеральные. Так что встречайте его и в нашем чарте. Феникс, Баста и Полина Гагарина.
0: 8 место.
2: Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души, зло.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Ну и, наконец, еще одна новинка, на этот раз от Андрея Звонкова. Летняя лирическая баллада, в которой сочетаются поп, хип-хоп, фортепиано и живые скрипки. Новый трек Андрея называется «Невероятно». Играет уже на 50 станциях и вот теперь впервые звучит в нашем хит-параде.
2: Седьмое место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, наш следующий трек, как мне кажется, может стать одним из самых крутых хитов 2022 года. В этой песне есть все. Тепло дворовых игр, звук кассетного магнитофона, первые мечты о будущем и та самая искренность, которую мы часто теряем с годами. Автор этого трека Мари Краймбрери, артистка, которая по итогам года может быть признана лучшей российской артисткой в музыкальном эфире. Сложится ли у Марины победный пазл, мы узнаем в конце года. А прямо сейчас встречаете ее новый хит «Ты помнишь?»
0: Шестое.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги недели и слушаем совсем новые хиты. И сейчас наступила очередь целой серии звездных новинок, которые были выпущены буквально на днях. Тут у нас и Дмитрий Маликов, и Галибри, и Степан Рудницкий из группы НЛО, и Наталья Подольская из Регины Тодоренко. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависит судьба новых песен и, конечно, их исполнителей. Поехали! Заберу тебя в июль, Дмитрий.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, нашу звездную пятерку открывает сегодня Лера Биарвуль с песней «Феникс». Это уже второй по счету «Феникс» в нашей программе. Первый принадлежал Басте и Полине Гагариной, но это вы, конечно, помните. В отличие от новинки Басты, «Спори», «Феникс», «Биарвуль» — это уже состоявшийся суперхит. Трек в топ-3 интернет-чарта России, в топ-20 радиохитов. Ну а в нашем хит-параде сегодня «Биарвуль» и ее «Феникс» на пятой позиции.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Артисты Джонни и Федук только что запустили в ротации совместный трек с характерным названием «Лето». И я вам скажу, что это лето набирает обороты в эфире с огромной скоростью. Сегодня трек вошел в топ-20 самых ротируемых на радио хитов. Ну а что будет завтра, мы узнаем через неделю. Но в нашем хит-параде слушать этот хит мы будем прямо сейчас. «Лето», Джонни и Федук. Встречайте.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, нашу бронзу сегодня забирает «Елка». В апреле Лиза представила свой новый трек «Проще», который набрал уже более 300 тысяч эфиров на радио. И теперь встречайте «Елку» и ее «Проще» в эфире нашего чарта.

0: 102.5. Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, с вами Настя Негода, и сегодня вторая строчка нашего чарта уходит в коллаборации Мота, Кчо и Виктора Вавилова, которые выступают под псевдонимом By India. Их лирический трек «Шаде» продолжает возглавлять одновременно и радио, и интернет-чарты России. И тем не менее, они только вторые. Тоже в таком случае сегодня займет первую строчку нашего хит-парада. Об этом мы узнаем совсем скоро, буквально через несколько минут. А пока слушаем и танцуем. Под шады.
2: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну а золото у нас сегодня уходит Тане Ткачук и ее фантастической группе «Моя Мишель». Трек «На малиновой луне» превысил планку в 300 тысяч радиоэфиров и на этой неделе возглавил сводный российский радиочарт. Я думаю, что по итогам года он будет номинирован как лучший хит с женским вокалом. Что ж, подождем до ноября и все узнаем. А прямо сейчас я поздравляю группу «Моя Мишель» с золотом топ-хит-чарта и включаю трек «На малиновой луне».
0: Лидер топ-хит

0: Друзья, группа «Моя Мишель» завершила наш сегодняшний выпуск. Весь последний час с вами провела я, певица, радио-телеведущая Настя Негода в компании с самыми популярными российскими артистами и их хитами. Спасибо, что вы были все это время вместе со мной. Не забудьте настроиться на нашу волну ровно через неделю. Я же с вами прощаюсь и желаю здоровья, мира, любви и, конечно, только самой лучшей музыки в наушниках. До встречи в новых выпусках программы и, конечно, на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.
2: Джем-ФМ.
3: Я слушаю Джем-ФМ.
2: Джем-ФМ.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Если хочешь, танцевай

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.